радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские гиревики завоевали медали международного турнира «Белой ночи» в Санкт-Петербурге. В турнире принимали участие более 400 спортсменов из 14 стран мира и 39 российских регионов. Победителями международных соревнований стали сразу трое воспитанников спортшколы из Новозыбкова. Георгий Пихтер в упражнении «Толчок», Денис Щербаков в толчке по длинному циклу, а Валерий Ганусенко в толчке взял серебро. Добавлю, в толчке по длинному циклу в шаге от победы остановился Артем Лучкин из спортшколы «Гиревик» из Карачева. Успехи брянских спортсменов подчеркивают высокий уровень подготовки, эффективность работы тренерского состава и значимость системной работы спортивных школ в развитии гиревого спорта в Брянской области. Брянский богатырь взял золото Кубка Европы

0: по пауэр и армлифтингу. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 4 стран, всего около 200 спортсменов. Успешно выступили спортсмены брянского клуба Тимофей Реут и Диана Камчатная. Также в соревнованиях участвовал и тренер, и прославленный спортсмен Александр Бояров. Особое внимание привлекло выступление 18-летней Дианы Камчатной. После двухлетнего перерыва Диана вернулась в спорт. Ранее спортсменка занималась каратэ и показывала высокие результаты в силовых дисциплинах. В ходе турнира Диана выступила в упражнениях «Эскалибур» и «Аполлон Аксель», подняв 50 и 70 килограммов, соответственно, и заняв первое место в своей категории. Брянцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству в Москве. Участие в состязаниях приняли представители 36 российских регионов. Брянскую область представляли спортсмены Федерации восточного боевого единоборства, воспитанники спортшколы Олимпийского резерва по гимнастике и ребята из спорткомплекса «Юность» Выгинческого района. В рамках детских всероссийских соревнований второе место в Кабуды-Кумите заняла Арина Липатова, третье место у Глеба Буянова, Екатерины Зиминой и Ивана Куприева. Выездные матчи в рамках юношеской футбольной лиги «Центр» обернулись для двух юношеских команд брянского «Динамо» потерей очков. Подопечные Константина Пачкурии потерпели поражение от смоленских хозяев. Встреча завершилась с разгромным счетом 7-2 в пользу хозяев. В составе гостей мячами отметились Арсений Васин и Арсений Фролов, однако это не спасло команду от поражения. Второй динамовский коллектив, который тренирует Руслан Усиков, сумел избежать поражения. Проигрывая по ходу игры, брянцы проявили характер и буквально на последних минутах сравняли счет, который остановился на отметки 2-2. Точными ударами у команды отметились Матвей Аксененко и Артем Баранов. Следующие домашние поединки футболисты проведут 10 мая на стадионе имени брянских «Партизан». В гости пожалуют воспитанники Костромской академии имени Ярцева. Что же касается старшего звена, то футболисты брянского «Динамо», напомню, проиграли в Кирове, но вовсе не намерены прекращать борьбу за выход в золотую группу. После 11 игр «Динамо» Брянск 17 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице в группе «Серебро» после «Алании», которая набрала 20 баллов, «Амкара», набравшего 18, и кировского «Динамо», имеющего такое же количество баллов. Руководство клуба заявило, что брянские «Динамовцы» продолжают борьбу за выход в золотую группу. Все самое интересное впереди. Напомню, следующие матчи «Сине-белые» проведут в Брянске 10 мая. «Динамо» примет пермский «Амкар». Сегодня четверг. В эфир 3-2 радио по традиции выйдет подкаст-программа «Спортивный четверг». Нашими гостями станут Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Сегодня поговорим о рапирах, тактике и победах, всех секретах фехтования с точностью до миллиметра. «Спортивный четверг» стартует в 17 часов после автомобильной рубрики, а посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Последняя сигарета не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след. Знаешь, а ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщил губернатор Александр Богомаз, за счет федерального, областного и средств тепличного комбината в Журиничах в Брянском районе построен и введен в эксплуатацию новый жилой микрорайон. Всего в комплексе 66 домов. Известно, уже заселились первые жильцы. 24 сотрудника тепличного комбината получили ключи. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климова, Погара и Суземки. Все они работают в стенах тепличного комплекса. Александр Богомаз подчеркнул, территория перспективной застройки оживает и дальше будет развиваться и обрастать инфраструктурой. Школа, детский сад и спортивный комплекс уже есть. В шаговой доступности будет магазин. Постепенно поселок благоустраивается. Здесь уже растут маленькие деревья. Высажено более 300 саженцев вишень и яблонь. В Брянске состоялась патриотическая акция «Огонь памяти», в рамках которой частицы вечного огня передаются в регионы России ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в нынешнем году акция проводилась 10-й раз и охватила 71 субъект страны и 14 иностранных государств. Напомню, ранее глава региона выразил твердое убеждение, подвиги партизан навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ мужества, патриотизма и верности долгу. Губернатор неоднократно отмечал, насколько важно осуществлять планомерную работу по уходу за мемориальными комплексами во всех муниципальных образованиях Брянской области и передавать из уст в уста священную историю. Именно такое чуткое внимание к сохранению памяти является ключевым направлением патриотической работы в Брянской области. Украина, обвинив Россию в якобы нарушениях режима тишины, о котором глава киевской хунты заявила в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая, проявляет политический фарс. Минобороны России сообщает, в период с 5 по 6 мая дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской области, а также Московского региона и Республики Крым, помимо этого на акватории Черного моря. Также зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки в Энергодаре, Васильевском, Каменко-Днепровском и Михайловском муниципальных округах. Добавлю, ранее Дональд Трамп выразил удивление нежеланием главы украинской администрации идти на компромиссы для урегулирования конфликта. При этом Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, Россия открыта к мирному диалогу по Украине, а динамика на фронте позитивна для нас. В России претерпела изменения система двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля выплаты на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будут рассчитываться по-новому. Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенную долю совокупного дохода. Федеральный порог в 22% от общего дохода семьи. Второй вид поддержки – это льготы, предоставляемые гражданам

определенных социальных категорий, независимо от уровня их дохода. За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: поэта.
1: Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске активно развивается жилищное строительство. По отраслевым данным, в настоящее время в областном центре возводится около 50 многоквартирных домов. Общая площадь будущих квартир составляет порядка 400 тысяч квадратных метров. Среди строящихся объектов есть один дом блокированной застройки. Городские власти продолжают выдавать разрешения на возведение нового жилья. Отмечу, прошлый год стал продуктивным для брянских строителей. За этот период введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Доля областного центра в этом объеме составила внушительные 65%. Как ранее отмечал Александр Богоман, строительство и реконструкция жилья и социально значимой инфраструктуры, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области в числе первостепенных задач правительства региона. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено. В четверг, 7 мая, на период проведения торжественного митинга с 10 утра до 13 часов будет перекрыта улица Красных Партизан от дома номер 2 до 16. В пятницу, 8 мая, с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на Кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2 и 4 площади Партизан и на дороге Дублёре Красноармейской от улицы Репина до площади Партизан возле кафе «Чикен Пицца». Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб, также будет действовать и 9 мая с 7:30 до окончания мероприятий. На улице Красноармейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, на улице Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, Киев не будет соблюдать режим тишины. По его словам, российская сторона совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Сам же Зеленский заявил, Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая. Саму идею украинский лидер назвал несерьезной. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал на отсутствие конструктива на Банковой и полную недоговороспособность шоуменов, сидящих на золотых унитазах. Президент России акцентировал, трагедия Украины в том, что ее власти совершенно не жалеют людей, которых они своими, по-видимому, и не считают. Киевские власти не защищают сегодня интересы украинского народа. Утверждены меры для защиты молодежи от деструктивного влияния. План содержит 41 комплексное мероприятие, сгруппированное по 6 ключевым направлениям. Координация между ведомствами, комплектование и развитие кадров, создание организационной, инфраструктурной и методической базы, работа с основными группами молодежи, реализация общероссийских инициатив и программ, а также оценка активности молодежи в сети. Напомню, ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритетом усилия профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Разработанный документ объединяет усилия власти и общественности для повышения действительности превентивных мер, принимая во внимание современные угрозы, в том числе исходящие из цифрового пространства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба и ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Если б у меня был еще хотя бы день, я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: На серых домах цветные картинки. Ну что, по целой или по половинке? Под этим окном расцветали пионы.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
11: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
16: Есть информация, что кто-то не совсем все правильно делает, а именно слушает 3.2 радио слишком тихо. Поэтому делаем громче, отправляемся на работу, если туда надо. И слушаем группу «Танцы минус».

А кто знает, какой еще сегодня день? А, все правильно, 7 мая отмечается День радио. И, конечно, тут было бы довольно нескромно себя не поздравить, поэтому принимаем поздравления. А еще напоминаю, что это все-таки праздник работников всей отраслей связи, поэтому если вы, например, монтажник интернета, едете сейчас на подключку абонента, вам тоже с праздником. Есть у нас еще различные радиосвязисты. Тут деревья, например, распустились, там надо сигнал чуть поправить, такое бывает. Всех вас с праздником. День будний, конечно, как правило, большинство его встретят на работе. Но не забываем, что любой рабочий день превращается в безработный вечер. С праздником!

А из крупнейших пробок Яндекс показывает улицу Мичурина, от ЖД переезда до улицы Димитрова и Академика Сахарова стоит, а от улицы Астахова до трассы Р-120. Все остальное более-менее едет, более-менее свободно, но посмотрим, как у нас все будет дальше.

неясно, как на дорогах, но что-что с погодой сегодня точно повезет. До плюс 29 воздух у нас прогреется, поэтому те, кто еще не заправил свои кондиционеры, самое время это сделать. И давайте расчехлять уже все, что внутри.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщил губернатор Александр Богомаз, за счет федерального, областного и средств тепличного комбината в Журиничах в Брянском районе построен и введен в эксплуатацию новый жилой микрорайон. Всего в комплексе 66 домов. Известно, уже заселились первые жильцы. 24 сотрудника тепличного комбината получили ключи. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климова, Погара и Суземки. Все они работают в стенах тепличного комплекса. Александр Богомаз подчеркнул, территория перспективной застройки оживает и дальше будет развиваться и обрастать инфраструктурой. Школа, детский сад и спортивный комплекс уже есть. В шаговой доступности будет магазин. Постепенно поселок благоустраивается. Здесь уже растут маленькие деревья. Высажено более 300 саженцев вишень и яблонь. В Брянске состоялась патриотическая акция «Огонь памяти», в рамках которой частицы вечного огня передаются в регионы России ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в нынешнем году акция проводилась 10-й раз и охватила 71 субъект страны и 14 иностранных государств. Напомню, ранее глава региона выразил твердое убеждение, подвиги партизан навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ мужества, патриотизма и верности долгу. Губернатор неоднократно отмечал, насколько важно осуществлять планомерную работу по уходу за мемориальными комплексами во всех муниципальных образованиях Брянской области и передавать из уст в уста священную историю. Именно такое чуткое внимание к сохранению памяти является ключевым направлением патриотической работы в Брянской области. Украина, обвинив Россию в якобы нарушениях режима тишины, о котором глава киевской хунты заявила в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая, проявляет политический фарс. Минобороны России сообщает, в период с 5 по 6 мая дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской области, а также Московского региона и Республики Крым, помимо этого на акватории Черного моря. Также зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки в Энергодаре, Васильевском, Каменко-Днепровском и Михайловском муниципальных округах. Добавлю, ранее Дональд Трамп выразил удивление нежеланием главы украинской администрации идти на компромиссы для урегулирования конфликта. При этом Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, Россия открыта к мирному диалогу по Украине, а динамика на фронте позитивна для нас. В России претерпело изменение системы двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля выплаты на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будут рассчитываться по-новому. Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенную долю совокупного дохода. Федеральный порог в 22% от общего дохода семьи. Второй вид поддержки – это льготы, предоставляемые гражданам определенных социальных категорий, независимо от уровня их дохода. За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду.

0: Больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. Ставит и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это в принципе норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely. Это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от «Волга», кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти «Вольво», но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для «Волга» это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других,

0: новых русских марок, ну, в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались. Здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку «Джили» уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся «Шкоды» и «Фольксваген» на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, «Волга». Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Мам! А мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске активно развивается жилищное строительство. По отраслевым данным, в настоящее время в областном центре возводится около 50 многоквартирных домов. Общая площадь будущих квартир составляет порядка 400 тысяч квадратных метров. Среди строящихся объектов есть один дом блокированной застройки. Городские власти продолжают выдавать разрешения на возведение нового жилья. Отмечу, прошлый год стал продуктивным для брянских строителей. За этот период введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Доля областного центра в этом объеме составила внушительные 65%. Как ранее отмечал Александр Богоман, строительство и реконструкция жилья и социально значимой инфраструктуры, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области в числе первостепенных задач правительства региона. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено. В четверг, 7 мая, на период проведения торжественного митинга с 10 утра до 13 часов будет перекрыта улица Красных Партизан от дома номер 2 до 16. В пятницу, 8 мая, с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на Кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2 и 4 площади Партизан и на дороге Дублёре Красноармейской от улицы Репина до площади Партизан возле кафе «Чикен-пицца». Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб, также будет действовать и 9 мая с 7:30 до окончания мероприятий. На улице Красноармейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, на улице Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, Киев не будет соблюдать режим тишины. По его словам, российская сторона совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Сам же Зеленский заявил, Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая. Саму идею украинский лидер назвал несерьезной. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал на отсутствие конструктива на Банковой и полную недоговороспособность шоуменов, сидящих на золотых унитазах. Президент России акцентировал, трагедия Украины в том, что ее власти совершенно не жалеют людей, которых они своими, по-видимому, и не считают. Киевские власти не защищают сегодня интересы украинского народа. Утверждены меры для защиты молодежи от деструктивного влияния. План содержит 41 комплексное мероприятие, сгруппированное по 6 ключевым направлениям. Координация между ведомствами, комплектование и развитие кадров, создание организационной, инфраструктурной и методической базы, работа с основными группами молодежи, реализация общероссийских инициатив и программ, а также оценка активности молодежи в сети. Напомню, ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритетом усилия профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Разработанный документ объединяет усилия власти и общественности для повышения действительности превентивных мер, принимая во внимание современные угрозы, в том числе исходящие из цифрового пространства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба и ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
2: Дома лучше.
3: Я думаю, что все согласятся, что дома лучше. У нас сегодня очередной эфир программы «Дома лучше» с Ольгой Погодаевой, специалистом в области дизайна интерьера.

0: интерьеров, декоратором, членом Межрегионального союза дизайнеров интерьеров, руководителем ассоциации гильдии ткачей, юристом, собственником и текстильным дизайнером мастерской «Дом с зеленой крышей». У микрофона и за пультом, как всегда, Кирилл Пухляков. Ольга, я вас приветствую в нашей студии снова.
1: Здравствуйте.
0: Да, кстати, хочу напомнить, что сегодня день радио. Хочу поздравить всех коллег, себя, вас, Ольга, вы тоже теперь причастны.
1: Да, это так интересно и приятно.
0: Да, и еще напомню, что еженедельно по четвергам в 10 утра мы вместе разбираемся, как сделать ваш дом по-настоящему живым, уютным и стильным, без шаблонов и без лишних трат. Сегодня тема нашей программы – дом, который не устареет даже в панельке. Но это так обобщенно, да, в панельке,
1: да,
0: в типовом строительстве, в таком.
1: Да, я такое название придумала, и вообще очень интересная история была того, каким образом появилась эта тема. На самом деле, я, проезжая мимо довольно красивого частного дома с современным фасадом, увидела такой симпатичный текстиль в окнах, который явно выдавал то, что интерьер, скорее всего, сдержанный, довольно симпатичный. И я подумала, это, наверное, на все времена. Вот годы пройдут, и, в принципе, фасад дома, и интерьер останутся интересными. Вот. Стала размышлять о том, что вот бывает же явно такой так называемый интерьер на все времена, вечный. Да.
0: И подумали, вот она тема нашего следующего эфира.
1: Расскажу, да. Причем, опять же, мы живем в Брянске, и далеко не все имеют загородный дом. Преимущественно наша брянская застройка – это типовые дома, и старые, и новые, но это типовые.
0: Хрущевки, распашонки.
1: Да. Поэтому, как говорится, не переключайтесь, об этом мы тоже поговорим. И начать я хочу с того, что давайте вот задумаемся, почему наш ремонт стареет зачастую быстрее, чем мы. Грубо говоря, сделали ремонт лет 6-7 назад, в принципе, хороший по тем меркам, современный, стильный, там положили серый ламинат, поставили глянцевую кухню, там натяжной потолок, точечные светильники, и лет 6-7 назад было довольно модно сделать фотообои в виде, там, например, Нью-Йорка ночью, мост огни и все дела. Да, вспоминаем.
0: Я еще помню фотообои с русалками, лесом, вот это вот все.
1: Заходим в 2000...
0: Господи, какой старый.
1: Да. В 2026 мы чувствуем, что мы-то попали уже в старый интерьер, да, уже что-то не то.
0: Как говорит молодежь, кринж какой-то, да?
1: Да, вот именно это слово. Вот. Я хочу поговорить про подход, который, дать советы определенные, которые помогут радиослушателям немножко изменить свое отношение к текущему ремонту, либо вот кто задумывается сделать его в ближайшее время, тоже обратите внимание.
0: То есть вы, как всегда, с коробочкой лайфхаков пришли на эфир. Я думаю, что именно этого всегда ждут наши радиослушатели.
1: В принципе, зачем вообще вот это нужно, задуматься о так называемом интерьере на долгие годы? Это я ни в коем разе не отговариваю от каких-то модных тенденций, да, я повторюсь, там у каждого свое понимание, но как минимум это экономия каждого из нас, потому что переделывать ремонт каждые 5...
0: Ох, невыгодно.
1: Да,
0: совсем.
1: Очень, да. Поэтому про деньги я немножечко тоже буду рассказывать.
0: Угу, важно.
1: Вот, да, где можно сэкономить.
0: Угу.
1: Итак.
0: Поехали.
1: Поехали, да. Маркеры эпох. То есть как угадать вообще, какой год ремонта, так или иначе, вот мы видим.
0: То есть, я уверен,
1: давайте поиграем.
0: Вы, наверное, с точностью до месяца можете определить. У вас глаз наметан.
1: Вот смотрите, например, 90-е. Что мы там видели? То есть это эпоха евроремонта. Все помнят это чудесное слово. Это такой маркер, когда впервые в обычные квартиры пришли натяжные потолки, причем часто там с фотопечатью. Это было так вот очень... круто, модно, с облаками над ванной, например. Вот, было такое. Потом на полу ламинат под дуб, обязательно там теплых желтых тонов, обои с золотым тиснением в гостиной. То есть сейчас, да, мы вот улыбаемся, а тогда казалось, что наконец-то вот можно сделать, как у людей.
0: Это прям точно сказано, как у людей.
1: Да, выход из советского декора, из совка, вот все вот туда рвались. В 2000-е у нас появилось понятие «лофт». Угу. Да, открытый кирпич, лампы Эдисона, вспоминаем.
0: До сих пор
1: такое.
0: Работает.
1: Да, вот, тут уже хотелось чего-то такого, чтобы это было современно. Да, вот из этого исходили, брали, ну, идея, по сути, это из американских журналов, да, голливудские фильмы.
0: Фильмы, да.
1: Да, вот, и бетонный потолок без отделки, с проводами на виду, черные металлические балки.
0: Ну, так, это... да, так в кафе до сих пор вот во многих делают.
1: А мы про жилые помещения.
0: Да.
1: Вот, кстати, отвлекусь, да, раз так упомянули, что интерьер нежилых и жилых помещений, там он абсолютно разный, и там используются разные подходы и принципы по созданию. Угу. Вот, поэтому мы сейчас о жилых.
0: Угу.
1: Да, вот, и возвращаясь к лофту, то есть мы забываем, что это фабрики, заводы, да, то есть оттуда же пошло, то есть это помещения с очень высокими потолками изначально были, и когда мы пытаемся сделать это с потолком 2,50 в маленькой квартире, оголять стены и так далее, то есть выводить проводку, это выглядит
0: далеко не так,
1: да. В 2010-е годы это серая эра, вот ее так дизайнеры называют, это самая массовая эпоха такая в нашей стране, серый евроремонт, то есть это серый ламинат, обязательно под бетон, выбеленный дуб, холодные тона, стены покрашены там в серый тоже цвет, то есть прям 50 оттенков серого в каждой квартире, натяжной потолок там белый, матовый, ну в общем это не квартира, а офис. Ну, так или иначе она становилась. Вот. То есть это тот самый скандинавский интерьер, про который я упоминала уже, да, много.
0: Много мы про это обсуждали, да.
1: Да. Вот. Но, опять же, скандинавы, они, как я вас учила, добавляют тепленького, а мы останавливаемся только на холодненьком. Вот. Поэтому вот в начале 2020-х годов у нас тенденция меняется, то есть появляется бежевый и зеленый. То есть мы пытаемся отыграть у серости, да, что-то, и качнулись в другую сторону, появляются у нас бежевые стены, теплое дерево, зеленые акценты, зеленые двери, там растений больше и так
0: внесли
1: далее.
0: Внесли красок чуть-чуть.
1: Да. Вот. Но, опять же, это пройдут годы, и будет понятно, что это ремонт 2020-х годов. Сейчас, допустим, что мы сейчас видим, вот еще один маркер, да, нынешнего времени. Это светло-оливковые стены, многие используют, рифленые мебельные фасады, вертикальные речки на дверцах.
0: Да, вот да, вообще это частая история
1: везде.
0: Такая.
1: Да, через там, лет 5-7 это будет вот, уже такой тренд из прошлого, вы это точно поймете. Арки. Вот сейчас они опять в моде.
0: Опять в
1: моде арки, да. Проемы между комнатами, арочные ниши различные, да. Вот. И что с этим делать? Да?
0: С такими темпами скоро фотообои с лесом и водопадами вернутся.
1: Вот, да. То есть нам надо понимать, что это мода. Да? И нам нужно уходить именно в понятие базы. То есть моду можно использовать, но осторожно, в правильных пропорциях. Я сегодня опять буду про пропорции говорить. Вот смотрите, мода — это, по сути, краска на стене, шторы, подушки, вазы, лампа на тумбочке, да? То есть уже, мы уже понимаем, что это то, что можно так или иначе быстро заменить.
0: Убрать, поменять.
1: Да, вот пол, двери, плитка — это уже более вечное. Вот как раз-таки на этом и строится та самая база. тот самый ремонт на все времена.
0: Ну, это как в одежде, наверное, то же самое. Есть какая-то база, там, костюм, который, да, никогда не устареет, там, классический, там, черный, грубо говоря,
1: да, темно-синий. Да, особенно если он из хорошей ткани, да?
0: Да, да, вот, его можно носить, правильно, наверное, во все времена вечно. Или какая-нибудь футболочка, там, с принтом модным, которую, там, через 2 года уже все скажут, куда ты вылез, уйди.
1: Да-да-да, вот. И когда мы делаем ремонт, очень часто совершаем вот определенные ошибки. Их я подобрала их 5. Вот.
0: Самых распространенных.
1: Ошибки,
0: да,
1: которые как раз-таки старят наш дом. Да, вот через несколько лет уже сразу чувствуется возрастной. Что-то не то, да?
0: А мы так не хотим.
1: Да-да. Первая ошибка – это гнаться за цветом. То есть каждый год, я уже об этом упоминала, существует, ну, некий главный цвет. Он везде, он в мебели, ну, так или иначе, мы его наблюдаем в цветах обоев, в цветах красок для стен. И это все, в принципе, хорошие, красивые цвета, но здесь есть ловушка. Она в том, что когда вы красите стену в цвет там 2026 года, то вы как бы метите эту стену этим годом.
0: А давайте мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим сразу после.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Дома лучше.
0: Продолжаем разбираться в ошибках, которые нас приведут в никуда. И вы сказали, что у вас есть 5 причин, как в песне. И у меня на это 5 причин.
1: Да,
0: Первую мы разобрали.
1: Это, ну, мы, да, в процессе, напомним, мы в процессе разбираем разбора, да. Это, ну, даже это ловушки наши, да. Ловушки, когда мы отмечаем нашу квартиру под определенный год. Маркируем как будто. Это первая ловушка, это цвет. Ладно, если мы там стены покрасили, либо обои в модный цвет поклеили. Вот. Другое, когда в этот цвет мы зачем-то этим цветом мы сделали полы, либо плитку купили и так далее. Вот. Что с этим делать? То есть цвет года можно использовать. Нравится? Да, пожалуйста. Но мы используем его в подушках, шторах, в картинах, в каком-то мелком декоре и так далее. Вот. То, что, грубо говоря, надоело, и безболезненно мы раз поменяли. Все чудесно. Вторая ошибка – это имитация дорогих материалов. Это, наверное, самая распространенная ошибка и самая обидная, потому что люди тратят на нее реальные деньги, думая, что экономят. Что я имею в виду? Это плитка под мрамор, ламинат под дуб или под бук, там МДФ-фасады под камень и так далее. Идея, по сути, логичная, но настоящий мрамор, ну, стоит намного дороже.
0: Огромных денег.
1: Да, вот. И мы выбираем путь дешево и сердито зачастую. Вот. Но имитация зачастую видна всегда. Вот. И если в первые там несколько месяцев все нормально, то потом это все начинает себя выдавать. Выцветать, портиться, идут там трещины или что-то еще. Вот. Они, ну, вот эти все имитации, они стареют достаточно специфически. И получается, что мы не выбираем честный материал, а выбираем имитацию и, получается, переделываем. Вот. Поэтому пусть это будет не мрамор, пусть это будет другой, именно честный. Что такое честный материал? Если это дерево, то это дерево. Пусть это будет не дуб. Пусть это будет там та же сосна, да, но это будет деревяшка. Пусть это будет не мрамор, пусть это будет другой камень попроще, но это будет камень, он будет выглядеть совершенно иначе. Я, это вот об этой честности.
0: А можно вопрос? У меня дома на балконах плитка под дерево. Это в ту же копилку?
1: Ну, в принципе, да. Но здесь, смотрите... Вы выбираете плитку под дерево, потому что, ну, плитку, прежде всего, это плитка, да?
0: Да.
1: Потому что это закрывает ваши потребности в том, что если деревяшки положишь, и будет не очень комфортно в использовании в дальнейшем, да, там влага и все дела.
0: Мне показалось, что это прикольно.
1: Нет. На самом деле, вот, кстати, вот по плитке по дереву здесь вот все ничего, все нормально. Вот, то есть я говорю про дешевые имитации, именно про пластик, потому что здесь... Зачастую производители уходят именно в, ну, там, китайские производители, да, преимущественно, вот, в такие, в химические составы, скажем так, которые какое-то время, первое время нас радуют, а потом начинают разрушаться. Плитка под дерево, она, ну, довольно-таки долговечная, и дерево, в принципе, это, ну, тот самый достаточно, ну, тот самый вечный и неустаревающий.
0: Ну, у меня какой был, да, вот какая мотивация купить эту плитку? Я знал, что на балконах будет теплый пол, и я хотел еще визуально его утеплить немножко. Ну, плитка, она как бы холодная, да, кажется.
1: Да.
0: А тут, я так подумал, наверное, будет прикольно.
1: Нет, на самом деле плитка под дерево – это хорошее решение. Да.
0: О, спасибо. Да. Хоть здесь, я вот в чем-то угадал.
1: Здесь нормально, да. Вот, третья ошибка наша – это, я назвала ее «все новое и сразу». Что это такое?
0: Цыганский дом, так называемый, нет?
1: Ну, не совсем. То есть, когда мы, допустим, сделали ремонт и покупаем в нее сразу все по одному списку. То есть, диван, стол, там, шкафы, тумбочки, ковры, картины, посуду. То есть, все из одной серии, все в одном магазине, в один день купили, заехали.
0: Ну, типа, удобно, просто сразу все.
1: Да, но в чем проблема? Это выглядит как номер в гостинице. То есть, очень хороший, все красиво. Но дома так не бывает.
0: Уюта хочется больше, да?
1: Да, дома так не бывает. Я, наверное, каждую передачу говорю про какие-то слои. Слои цвета, слои там, света, там, декора и так далее. И здесь то же самое. То есть, когда все мы покупаем одновременно, пропадает биография дома, ваша биография, да, пропадает что-то личное.
0: Какая-то история своя, да?
1: Да, именно. Поэтому я очень рекомендую не покупать сразу все. Купите главное, на чем действительно вот, ну, вы живете, что требуется. Там кровать, диван, обеденный стол. А остальное ищите и подбирайте постепенно. Вот, под, ну, и потребности, и под характер, и так далее.
0: То есть тут самое главное не торопиться. Посмотреть что-то, примерить, посмотреть, как это будет выглядеть, да, и потом уже решать.
1: Да, да-да-да. Вот, четвертая ошибка – это подгонка под мебель, которой еще нет. Что это такое? То есть мы сделали, многие говорят, что мы сделаем стены под цвет дивана, который купим через год. Вот, да. Сейчас денег на диван нет, вот я вот так покрашу, а диван у меня будет вот там такого-то цвета. Или мы положим плитку серую, потом купим под эту кухню белую, будет хорошо. Вот, но беда в том, что вот эти вот отложенные покупки, они потом могут быть абсолютно другими. Поэтому нужно делать, сразу покупать. То есть делаешь плитку, сразу покупай под это мебель. Вот.
0: Потом можно и по тону не подобрать. Да,
1: да,
0: и,
1: да,
0: и
1: потому
0: по фактуре.
1: Что потом может понравиться не белое, допустим, а бежевое или там зеленое что-то, и оно уже не сочетается с этой плиткой, выглядит не очень хорошо. Поэтому, если нет точного понимания, каким будет там диван или кухня, то выбирайте базовые поверхности нейтральными, ну, под которые подходит все. То есть, если вот сейчас есть финансовая возможность только сделать вот тоже плиточку, да,
0: да,
1: ну, берите нейтрал, не гонитесь за модой. То есть двери там простые должны быть, допустим, белые, либо светлый дуб, например. Тогда можно, ну, подобрать любую мебель под это все. И вот последняя ошибка – это ремонт для воображаемого покупателя. Вот, наверное, риэлторы меня тут поймут. Очень часто, когда вот продается квартира, говорят, что вот я делал ремонт такой нейтральный, чтобы вот там всем нравился, и там, наверное, продать можно будет легко. Вот, но ну, я как дизайнер считаю, что это довольно такая серьезная ошибка, характерная для Брянска точно. Вот. То есть здесь человек делает ремонт не для себя, не для своей жизни, чтобы ему было хорошо здесь там лет 5, 10, 20 жить, а он делает ремонт под будущего покупателя, которого нет, который может вообще никогда не появиться. Вот. И опять же, мы теряем ту самую вот личную составляющую нашего пространства. Поэтому делайте ремонт для себя. Итак, 5 ошибок, да?
0: Подведу
1: итог. Гнаться за цветом года не надо. Старайтесь не имитировать дорогие материалы. Вот именно дорогие материалы. Вот, если уж берете, то берите, пусть они недорогие, но настоящие материалы. Не покупайте все новое и сразу, потому что сложно подгонять под несуществующую мебель, то есть берите нейтральные оттенки. И не делайте ремонт под воображаемого покупателя, которого вообще может не случиться в будущем. Теперь самое интересное, наверное, да? Я расскажу про дорогой ремонт, который выглядит дешево.
0: Так.
1: Так бывает. То есть семья, допустим, вложилась в ремонт, там не 1 миллион, итальянская мебель, там натуральный камень, люстры.
0: Такие, вот мы сейчас,
1: да,
0: всех удивим.
1: Да, дубовый паркет и так далее. То есть дорого-богато, это вот из этой.
0: Неправильно говорить, она говорит дорого-богато.
1: А, вот по-брянски, да, да, извините. Вот. И в итоге заходишь в эту квартиру и думаешь, ну, неуютно. То есть как-то тоже похоже на отделение банка, все что-то не то. Угу. Вот. Но там в противовес бывают квартиры, в которые вложили намного меньше, и там, ну, все намного приятнее. И вот откуда берется ощущение вот этого дорого? То есть когда мы заходим в жилое пространство и мы реагируем не на ценники, мы реагируем на свои ощущения. То есть ощущение складывается из вполне конкретных вещей. И они зачастую именно там, ну, почти бесплатные. Uh-huh. Как, ну, сейчас поймете. То есть первое, на что мы реагируем, это свет. Вспоминаем нашу вторую программу. Да. То есть продуманный теплый свет, несколько уровней света. Это там потолочные, торшеры, настольные лампы. Это сразу выглядит, даже простая мебель при этом сразу выглядит дорого и привлекательно. Второе – это пропорции. То есть высота штор, размер ковра, расположение каких-то картин и так далее. Пропорции не нарушены, и нам нравится, нам приятно находиться.
0: А про третье мы поговорим.
1: Хорошо.
0: Сразу после рекламы.
1: Давайте.
0: Я хочу напомнить, что можно задавать вопросы у нас в чате ВКонтакте. Прямой эфир идет, тоже видеотрансляцию. Здесь вы можете подсмотреть, что происходит в нашей студии. Сразу после рекламочки продолжим.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
12: Поработай!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
3: Дома лучше.
4: Продолжаем наш интересный разговор с Ольгой Погодаевой, специалистом в области дизайна. Оля, на чем мы остановились?
5: Мы остановились на том, как сделать, откуда берется ощущение дорого.
4: Да.
5: Да, то есть, когда в простой квартире мы заходим, понимаем, ну, все классно, все недешево, наверное. Вот, я сказала, что это, нам помогает в этом свет, нам помогает в этом пропорции. Дальше те самые честные материалы, о которых я вот уже сегодня говорила. Простое дерево, простая шерсть, простой лен, простая керамика. То есть не гонитесь за чем-то очень вычурным. Это действительно всегда выглядит наоборот. И четвертое – это личные вещи. То есть вы, то есть ваш дом должен отражать вас. То есть какие-то фотографии в простых рамах, растения, там, какие-то вещи, привезенные с путешествий. Ну, не заставленный, не холодильник завешенный там магнитиками, да, вот ведь.
4: Хотя
5: так тоже бывает, в этом явно что-то есть. Вот, и откуда, вот скажу еще, откуда берется ощущение, что это вот дешево? Даже если в дорогой ремонт, вот ты заходишь, и там он цыганский. Это вот не то. То есть вот обратное. Это глянец. Глянцевые фасады кухни, глянцевый натяжной потолок.
4: Все блестит, глянцевый... сверкает.
5: Да, правильно. Вот вы уже прям вот все чувствуете, когда слишком много глянца, интерьер начинает выглядеть как витрина магазина. Это, ну, это не дом. Золото и хрусталь. То есть, особенно, опять-таки, когда этого без меры. То есть, например, такое направление в дизайне, называется арт-деко или арт-деко, там кто как, ну, и то правильно.
4: Да, я слышал про это,
5: да, арт-деко, то есть это вот вроде как продорого-богато, но посмотрите в интернете картинки, это немножко о другом. Да, там много золота, да, там есть тот же глянец и так далее, но это определенный стиль, у которого есть правила. Да, и используя его в интерьере, это будет выглядеть хорошо. Это не будет выглядеть дорого-богато. Это будет выглядеть достойно, роскошно. Это немножко другие понятия. Да? Дальше. Ощущение дешево в дорогом интерьере вызывает симметрия дворцового типа. То есть, когда в квартире выстроено по оси, там два одинаковых дивана друг напротив друга, две одинаковые лампы по бокам кровати. То есть, когда вот прям везде симметрия, и должно быть асимметрично что-то. То есть наш глаз так устроен, и вот нам комфортнее, когда мы ощущаем, что здесь живут люди, когда нет вот этой вот симметричности.
4: Ну, прям четкого, стерильно, да. Все, да?
5: Да, да, да. Далее вот огромная мебель не по размеру комнаты. То есть часто бывает вот маленькая комната, огромный там диван, который занимает все пространство. Это тоже не есть хорошо. Вот. И подведу итог. Зачастую дешевое выглядит дорого, когда оно честное. И дорогое выглядит дешево, когда оно показное. Вот. Поэтому мы за честность.
4: Мотайте на ус.
5: Мотайте на ус, да. Продолжим. Теперь еще такие практические советы. Вот то, о чем я сейчас говорю, то есть это наш, ну, ремонт на, да, интерьер на все времена, то есть это не стиль, это, ну, по сути, ну, не классика, и не прованс, и не скандинавский минимализм. То есть я не скажу, что вот делайте так-то, и вот все, все будет. То есть любой стиль может быть вечным, и любой может устареть. То есть здесь вопрос именно в подходе. И вот об этих подходах, об этих трех опорах я сейчас и скажу. То есть вы можете быть приверженцем того же, допустим, сканди, да, и когда он сохранит свою привлекательность на долгие годы. Первое – это так называемая архитектурная честность. По сути, это уважение к самому дому, к тому, что ну, он маленький, либо там большой. То есть дом нечестный, когда дом пытается быть не собой. Сейчас объясню. Это когда, допустим, в хрущевке делают дворцовый стиль с лепниной из пенопласта.
4: О, да.
5: да, когда в светлой квартире там с большими окнами вешают тяжелые темные портьеры, как в средневековом замке. Когда в современной новостройке мы имитируем американский лофт с открытыми трубами и кирпичом, вот, но потолки низковаты и, как говорится, что-то пошло не так. Получается, дом нечестный, да? Вот опять-таки я, наверное, к европейцам немножко обращусь, к дизайнерам в Европе. Там, конечно, да, очень много старинной застройки. Там вот это уважение к архитектуре дома, оно присутствует. Но о том, как уважать архитектуру панельки, я чуть-чуть попозже вот буквально расскажу. Там тоже есть на что обратить внимание.
4: Фишечки свои.
5: Да, да, да. Дальше вторая опора – это личная история, о ней я уже упоминала. То есть то, чего вы нигде не купите, это то, что есть только у вас и у вашей истории. Ну, у истории есть история вашей семьи. Вот. И вот как раз-таки эти вещи, они не имеют срока годности, они не устаревают. Это вот работает как некий якорь, вот, который привязывает ваш дом к вашей жизни. И вот есть такая школа дизайна английского. У англичан есть устойчивая идея. Хороший дом выглядит так, как будто он складывается поколениями. То есть он не делается разом. Да, вот та же так называемая многослойность. Поэтому то есть дом, в котором будет находиться вещь из вашей там, прошлой жизни, это будет только его украшать, но ни в коем случае там, давать вам какую-то, возможно, эмоциональную опору, да, но ни в коем случае не отказывайтесь от этого.
4: Тут тоже такая тонкая грань, да, как бы все тоже не заставить такую...
5: Мера, все, то есть пусть она будет одна. То есть мы не говорим о том, что мы перевозим все из, там, из старой квартиры, да, в новую. Конечно, это тоже перебор, вот. И последняя опора – качество там, где это критично. То есть она такая довольно, эта опора прагматичная, то есть про деньги. Я немножко уже это затрагивала. Значит, у нас есть пол, двери, сантехника, окна, да, вот это все. То есть то, что заменить сложно, поэтому на эти направления мы должны выделить больше бюджет, чем на остальное. То есть то, что мы потом переделывать не будем. Вот как пример того, что ну, существует некое постоянство, да, на многие годы, я приведу довольно известные финские табуретки, известной финской марки. Есть такие. Табуретку создал финский архитектор Алвар Аалто. И он создал табурет круглый на трех ножках, придумал почти 100 лет назад. И вот до сих пор эти табуреты производят.
4: Именно табурет по... вообще в хозяйстве незаменимая вещь.
5: Да-да-да.
4: И в шкафчик, который повыше забраться, и на нем тиски какие-нибудь закрепить. Все что угодно.
5: Да, то есть главная мысль в том, что ну, наш ремонт на все времена, это на самом деле не сложно, это именно подход. То есть архитектурная честность, личная история и качество там, где это действительно критично.
4: Вот нам все. Тут в чат пишут Елизавета, никаких вопросов, просто хочется сказать спасибо. Классная передача, очень интересно слушать.
5: Здорово, это, спасибо, мне
4: это, приятно. Это вам спасибо, да, огромное. Еще вопросик. Ольга, добрый день, такой вопрос. А если заказчику нравится вот этот стиль дорого-богато, чтобы золото, вензеля и дворцовые палаты были в квартире, дизайнер откажется от работы с ним или будет делать так, как хочет заказчик? Может, попытается его переубедить?
5: Расскажу. В самой-самой первой передаче, по-моему, я рассказывала про то, что ну, о принципах работы дизайнера. Это очень клиентоориентированная профессия. В первую очередь мы в первичных беседах с заказчиком обязательно выясняем потребности и что нравится. Да? У меня есть одна заказчица, которая вот как раз очень любит подобное, то есть это всегда там красные шторы, яркая мебель, то есть там, ну, мне в таком интерьере лично мне очень некомфортно, но нравится человеку, да?
4: Ну да, на вкус и цвет, как
5: да,
4: говорится.
5: Да, да, да. Вот, поэтому, да, с этим дизайнер работает. Дизайнер, как профессионал, он, ну, на мой взгляд, обязан подсказать определенные нюансы, как это можно сочетать, показать вариативность, но выбор окончательный, конечно же, за заказчиком. Я перейду к панелькам.
4: Да, давайте, к самому интересному.
5: Да.
4: Что же нам с ними делать-то, с панельками?
5: Ну да, то есть Брянск, по сути, город панельных домов. То есть это...
4: А и не только Брянск, ну, да, много городов.
5: Ну, среднестатистически, да, ну мы же, у нас же региональное радио,
4: да.
5: Я очень ориентирована именно на наших,
4: конечно,
5: слушателей.
4: Конечно. То, что интересно
5: Брянск,
4: нашим
5: да.
4: слушателям.
5: То есть у нас много там хрущевок из 50-х, 60-х, так называемые в 70-х брежневки вот эти строили, девятиэтажные панельки 80-х, вспоминаем, вот. В 20-х у нас пошли новостройки, которые, ну, по сути, тоже, да, вот, ну, это панельные дома. Да. Вот. И большинство моих клиентов, ну, в таких квартирах живут. И когда я начинаю говорить про дизайн, у людей очень часто первая реакция такая, там, Оля, ну, это же не для меня, у меня панелька, и там ничего особенно не сделаешь. Какой там вечный интерьер, потолок 2,50, окна типовые, кухня 6 метров. Ну, все дизайнеры отдыхают здесь.
4: Да.
5: На самом деле я очень хочу с этим поспорить. А панелька – это тоже архитектура, и у нее есть автор. Я вам сейчас вот расскажу. Готовы?
4: Конечно.
5: Да. Советская панелька – это никакая архитектура. Это архитектура конкретного направления, у которой есть свой язык, свои принципы и даже свой характер. У этой архитектуры есть, ну, я бы сказала, прадед. Его звали Ле Корбюзье. Это француз, который такой один из самых влиятельных архитекторов 20 века. Его иногда даже называют отцом современной архитектуры. Так вот, в 20-е годы прошлого века он сформулировал идею. Дом – это машина для жилья. То есть звучит сейчас, может быть, и грубовато, но смысл такой. Дом должен честно служить человеку. Вот прям у нас, походу, передача про честность. Ну, вот.
4: Сегодня мы честны.
5: Да, то есть не быть дворцом, не быть памятником, не быть демонстрацией статуса. То есть он должен быть удобным, функциональным, светлым и доступным каждому. Поэтому простым. То есть без лишнего декора, без лепнины, без там дворцовости какой-то. Здесь есть прямые линии, большие окна, чистые поверхности, свет, воздух. И вот, по сути, он придумал вот эту концепцию массового жилья, там, типового и доступного, чтобы в светлых функциональных квартирах могли жить, ну, по сути, обычные семьи. И это, в общем-то, очень похоже на наши типовые застройки, на наши панельки. Вот. И когда вот вы должны как-то... Я хочу, чтобы все прониклись, да, вот этим, что когда вы живете там в хрущевке, например, или там в брежневке, ну, в обычной вот панельке, то есть вы живете в одной из самых демократичных и честных архитектур. На самом деле, которое человечество придумало за последние 100 лет.
4: Вот, гордитесь.
5: Да, да. И наша вот задача дизайнеров, и, наверное, ваша в какой-то степени, чтобы вам было комфортно, не маскировать ее под что-то другое, а уважать ее. Да, тогда она вам вот, собственно, и ответит. Главная ошибка, которую я очень часто вижу в панельных квартирах, это попытка превратить их в то, чем они не являются.
4: То же самое, как и с материалами, да, с дешевыми,
5: да, да,
4: о которых
5: да.
4: мы говорили.
5: Да, ну, я сделаю, конечно, отсыл. Вот, то есть, конечно, мы делаем ремонт, исходя из своих бюджетов, и если сейчас это вот так, пусть это так, но держите в голове, там, сделайте хотя бы там из настоящих, да, честных материалов, ну, небольшую часть, ну, насколько там это позволяет. Ну, это, мне кажется, важная ремарка.
4: Чуточку.
5: Да, да, то есть я это все понимаю, да, то есть... Я из Брянска. Итак, про хрущевки. То есть самое больное, это такая некая классика в хрущевке, это молдинги на стенах, там, 2,5 метров, там лепнина та же используется, там или какие-то резные двери, тяжелые портьеры.
4: Как когда хрущевка превращается в замок, да, такой, в недозамок.
5: Да, то есть я понимаю, хочется красоты, какой-то торжественности, там опять-таки, чтобы было как у людей, вот, там в кино, в журналах и так далее, но у вас простой классический, простая классическая архитектура, поэтому мы получаем кукольный домик, если используем вот что-то подобное, да, то есть
4: да, эти нагромождения. Прекращайте городить ерунду всякую.
5: Да. Вторая очень частая ошибка – это тот самый лофт в хрущевке, опять же.
4: Ну, а лофт тоже не годится, да?
5: Ну, нет.
4: Нет?
5: Ну, давайте так, я считаю, что нет.
4: Так, хорошо.
5: Да. Опять же, если заказчик очень хочет, сделать можно. Но поработав с дизайнером, можно сделать с определенными допущениями, использовать элементы. Вот. Часто делают еще такой некий прованс в подобных квартирах, то есть там деревянные балки на потолке, цветочные обои, кованые элементы, белая мебель с искусственно состаренными краями, вот прованс. Но этот интерьер, он изначально появился, то есть вот всегда обращайте внимание на историю, откуда он. То есть это интерьер именно больших загородных домов, там очень достаточно просторных, именно там это хорошо смотрится, но не в маленьких квартирах. А что же работает в панельках? То есть вот я рассказала вот антипримеры, а что делать конкретно?
4: Да, да.
5: Конкретно.
4: Коробочку с лайфхаками достали.
5: Достали. Первое. Во-первых, как психологи, да, вот говорят, этап принятия. Принять то, что у вас есть как данность. Вот эта квартира, да, с низким потолком, но это не катастрофа. Да, маленькая комната. Да, типовая планировка. То есть это вот исходные условия, и их можно использовать как преимущество. Низкий потолок при правильной работе с ним, это придает уют и некую кулуарность. Вот. Маленькая комната, тоже камерность, теплое, там, спокойное пространство можно сделать, в которое приятно будет возвращаться. Дальше приняли.
4: Да? Приняли.
5: После принятия. Это свет. Я об этом вот в предыдущих передачах говорила. Сейчас именно конкретно. То есть в панельке свет – это вообще главный инструмент. Здесь очень важно многоуровневое освещение. То есть не многоуровневый потолок, да, с разным освещением, а именно когда у нас свет на потолке, есть торшеры, есть настольные, да, лампы, бра, да, то есть разбрасываем, делаем послойный.
4: Вот. И расширяем пространство.
5: Не забываем про теплую температуру света.
4: Да, да, да. Обязательно.
5: Никакого там холодного офисного света не нужно там использовать.
4: Уют. Больше уюта нам надо, да?
5: Да-да-да, не делайте подсветку там по периметру потолка, как в школьном классе. Вот. Третье, это обратите внимание на цвет. То есть очень часто вот такое, ну, некое заблуждение, что, ну, чтобы расширить пространство, оно должно быть белым. То есть этот совет бывает, что работает наоборот. Голые стены там в северной хрущевке делают ее похожей вообще на больничный какой-то коридор. Опять-таки на нежилое пространство, поэтому лучше теплые, сложные цвета. Пусть они будут светлыми, но не кипельно-белыми. То есть это светло-бежевый, там теплый кремовый цвет, там мягкий, теплый, там серо-бежевый, вот с подтонами симпатичными. Да, опять же, выбирая цвет, прослушайте вот вторую нашу передачу, когда я говорила о том, как выбрать цвет для своего жилья. Дальше, масштаб мебели. Это прям важный момент в панельке. На днях я беседовала со своим хорошим знакомым, он рассказывал, как они втаскивали в огромный диван, поломав его в ту самую хрущевку.
4: 20-метровую.
5: Да, очень хотелось, да. То есть большая массивная мебель в маленькой комнате, это всегда, ну, на мой взгляд, поражение. Огромный угловой диван в комнате съедает ее полностью. Там высокий шкаф до потолка давит. Вот, на кухне, например, массивный обеденный стол, ну, тоже не оставляет воздуха. То есть все, все забито.
4: Ну, пространство нужно какое-то,
5: да,
4: в любом
5: поэтому
4: случае.
5: Нужно брать мебель, ориентируясь на масштаб комнаты. То есть диван не угловой, а компактный на трех человек.
4: Да.
5: Опять же, первый пункт – принятие. Принятие, да. Держим в голове. Дальше. Обеденный стол небольшой. Там, например, тот же шкаф, как это ни странно, да, не надо очень высокий, да, на уровне глаз, пониже. Опять же, вспомните те же, ну, правильные, ну, не те интерьеры советские, которые были у нас, ну, в каждом доме, да, а те, которые советские дизайнеры предлагали, то есть можно поискать прям вот, ну...
4: Я видел такое на картинках.
5: Да. Почему там мебель невысокая? Потому что невысокие потолки и не очень высокая мебель, она создает определенную гармонию, вот, пропорций.
4: Все должно быть, да, все, да, должно подходить.
5: Да, да, да. Вот, ну, на самом деле, ну, там все не просто так.
4: Угу, угу. Вот эти ножки кругленькие,
5: между,
4: да?
5: Между предметами, да, нужно оставлять воздух, то есть вот так далее. Но здесь, конечно, возникает проблема хранения,
4: вот,
5: расхламления, да.
4: Да? Да.
5: То есть, безусловно, как сказал, по-моему, Маяковский, лишних вещей не держите в жилище, сразу станет свободнее и чище.
4: Да,
5: вроде,
4: да,
5: бы это он. И, конечно, если у вас очень много вещей, некуда там запихнуть, положить, но это, ну, не сработает. Да. Расхламляйте и...
4: Купите гараж, складывайте ненужные вещи.
5: Что-то
4: туда
5: надо, да, тут надо что-то с этим делать, распродавать на том же там Авито, еще что-то.
4: Да, вообще это такая проблема,
5: да,
4: у многих.
5: Дальше совет для обычных панельных домов наших – это текстиль. То есть он должен быть до пола, я об этом уже говорила. Это достаточно простой прием, он работает магически.
4: Да?
5: Да, да, да. Шторы обязательно от пола до потолка. Никаких там до подоконника. Желательно, ну, уходить вот в этих именно пространствах,
4: uh-huh, uh-huh,
5: от карнизов, которые висят над окном, потому что будет совершенно другой эффект. И последняя рекомендация – нужно отказаться от вертикальных линий, которые подчеркивают тот самый наш низкий потолок, от молдингов, от высоких узких шкафов, от вертикальных обоев в полосочку.
4: Вот, кстати, многие наоборот думают, что вот эти вертикальные линии, они будут визуально,
5: здесь,
4: да, увеличивать.
5: Здесь лучше гладкие стены.
4: Просто гладкие стены.
5: Да, да, спокойные, ровные поверхности.
4: Без узоров, да?
5: Да, да, да, да. Не выдумывайте. Идите вот по-простому.
4: Угу.
5: И, опять же, история. То есть некоторые говорят, а где ее взять, молодая семья, где ее взять, там, если ее нет?
4: Угу.
5: Мой совет. Сходите в гости.
4: К бабушке.
5: К маме, к теще, к свекрови и так далее. Просто вот посмотрите. Это может быть, опять же, ну, одна вещь, да? Но дорогая вам, там, поставите в рамку, чуть-чуть отреставрируете. Может быть, даже совсем небольшой, либо большой, тот же бабушкин сервант, да? Он может быть очень классным. Вот, поэтому...
4: Нам, к сожалению, надо опять прерваться, mm-hmm, на небольшую рекламу и продолжим сразу после.
5: Mm-hmm.
0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
6: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
7: Реклама.
8: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая. Праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
10: 12+.
11: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
10: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
3: Дома лучше.
4: Потихонечку мы двигаемся к завершению нашего интересного эфира. Ольга Погодаева, как всегда, массу советов уже нам рассказала, лайфхаков. Угу. Оль, давайте мы...
5: Да, подведу так небольшой итог, да, по поводу панелек. Поводу наших, да, массовых застроек. То есть это не приговор. Вы должны понимать, что у вашей квартиры такой есть свой язык, свой характер. У нее есть, то есть, свой... То есть она, по сути, потомок домов того самого французского архитектора, да. Уважайте свою панельку, не маскируйте ее под чужое. Используйте свет, используйте теплый цвет, да, спокойный, без полосочек, как я говорила, на стенах. Используйте правильный масштаб мебели. Используйте текстиль до пола. Вот, собственно, вроде бы все просто.
4: И
5: да?
4: Сразу после отрицания мы сразу же переходим к принятию.
5: Да, принятие, это важно, да. И наполняйте ее своим. Тогда даже вот такая квартира, она вроде бы самая простая, превращается в дом, в который хочется возвращаться через 20 лет. То есть она будет чудесной. Теперь я расскажу, где экономить, а где нельзя экономить.
4: Это важно.
5: Да, я, вот, мне кажется, в каждом выпуске про деньги все-таки говорю. Ну, это важно. У нас такая экономическая ситуация, без этого вообще никак. Итак, где мы можем сэкономить без потери для того, чтобы создать ремонт надолго? На самом деле в ремонте есть очень много мест, где можно экономить совершенно безболезненно, и никто вообще об этом никогда не узнает. Первое – это стены. Я очень часто упоминаю, что именно красим стены, красим не просто так. Но краска реально дешевле, чем обои.
4: И
5: краска
4: удобнее.
5: Ее удобно заменить, да-да-да. Поэтому обои где-то они уютней, да, создают эффект вот именно такой матовости. И если очень нравится, хочется, конечно, обои могут быть замечательными, их стоит использовать.
4: Ну, опять же, это простой, более простой путь, потому что многие могут сами поклеить, а покрасить уже сложнее все-таки.
5: Да, здесь каждая семья выбирает для себя свой путь, но я говорю о том, что если вот вы задумываетесь, где сэкономите, как чего потом, как, что потом с этим ремонтом делать, обратите внимание на то, что, в принципе, подготовка стен, что под поклейку обоев, что под покраску, ну, плюс-минус одинаковое. Вот, зато покрасить вы, если чего, сможете там и сами валиком. Но на самом деле там не так это сложно. Вот. Второе – это мебель. Здесь огромное вообще поле для экономии. Повторюсь, вот, не покупайте все новое в одном магазине, сходите в разные магазины, может быть, даже сходите на тот же Авито, если кому-то, ну, нормально это. Вот. То есть я не приглашаю вас закупаться рухлядью. Нет, ни в коем случае, но делайте это разумно. Так? Дальше это декор и текстиль, то есть та самая благодатная область для экономии, когда мы можем купить что-то не очень дорогое, но даже, ну, опять же, отшейте те же шторы под заказ, сделайте текстиль под заказ из недорогих даже тканей. И это будет смотреться намного лучше, чем купленное не в размер что-то. Вот. И четвертое – это освещение. Можете здесь тоже сэкономить. То есть, по сути, вы, используя послойность света, потратитесь на торшер, ламп, там, настольную лампу и верхний свет. Вот. Но это вам даст сразу уют. Вот, это будет выглядеть не, ну, это, на это вы потратите не так много денег. Категорически нельзя экономить вот на чем. Тоже я упоминала, чуть-чуть поподробнее. Uh-huh. Это пол. То есть самое больное место для экономии. Вспоминает, ну, наверное, сейчас многие покивают головой, дешевый ламинат. Да? Это инвестиция через какое-то время в скрипящий, проседающий, царапающийся
4: потертый,
5: пол.
4: Потертый, да, некрасивый.
5: Да, через там, 3-5 лет придется менять. Сейчас, конечно, улучшают технологии, но...
4: Кварц-винил.
5: Есть. Ну, вот, то есть, опять же, каждая семья по бюджету, по тому, кому что нравится, подбирает, вот, но если экономить, то только не на, вот, не на этом.
4: Ну, кварц-винил норм, лучше?
5: Лучше, ламинат. Ну, угу. Вообще лучше, да. Вот, но, тем не менее, у меня сын умудрился уронить на кварц-винил молоток, и все равно появилась дырка. Mm. Но это дети, ну, вот как, да, вот как ты это предусмотришь? Да. Ну, маленький помощник.
4: Бывает.
5: Да, поэтому пол, выделяйте достаточно бюджет, все-таки рассматривайте вариативность, где, ну, приобрести тот, который надолго. Далее, это двери межкомнатные, то есть, опять же, ну, берите получше, фурнитура в том числе. Сантехника, ну, тут все понятно, окна, то есть, опять же, если там все

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Бессмертный полк, который в этом году по причинам безопасности состоится в онлайн-формате, пройдет на телеканале «Брянск-24». Трансляция стартует в полдень и продлится до 18 часов 55 минут и завершится минутой молчания. К акции приглашают присоединиться всех жителей нашего региона. С 1 по 12 мая можно разместить фото ветерана в социальных сетях, на автомобиле или на одежде в виде нашивки. Чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru. Помимо этого, в мини-приложении ВКонтакте, Одноклассниках или в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо загрузить фотографию и данные о своем герое. Само онлайн-шествие, повторюсь, начнется 9 мая в полдень в эфире телеканале «Брянск-24» и на уличных экранах по всей стране. В Брянске летом нынешнего года откроются 7 пляжей. В Володарском районе у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, это левый берег Десны, на озере ДСК и на карьере бывшего завода «Керамзит-Гравия». В Бежском районе, на центральном пляже, в районе городской больницы номер 1 и на озере Орлик-5. В Покинском районе, на озере Мутное и на озере ГРЭС в поселке Белые берега. В рамках подготовительных мероприятий прилегающие территории очистят от зарослей кустарника и травы, вывезут мусор и покрасят лавочки, песок выровнят грейдером. Дно обследуют водолазы, специалисты Роспотребнадзора проверит качество воды. На всех пляжах будут работать спасательные посты. Они оборудованы 37 грибными и 3 моторными лодками. В распоряжении спасателей будут почти сотни жилетов и 34 круга. К началу купального сезона на водоемах будет установлено 78 знаков безопасности на воде. Цены на автозаправочных станциях продолжают расти, несмотря на снижение инфляции. Правительство обновляет меры регулирования рынка нефтепродуктов. Российский топливный сектор все активнее переводится в ручной режим управления. Кабинет министров стремится контролировать потоки поставок топлива и скачки биржевых цен на фоне растущего сезонного спроса и сокращения производства. Этот тренд будет усиливаться, полагают эксперты, указывая, что остался еще ряд незадействованных мер, которые могли бы помочь насыщению внутреннего рынка. На текущий момент нехватки топлива на местах не наблюдается, и ситуация выглядит стабильно. По дизельному топливу в ряде регионов фиксируется даже небольшой избыток, и цены корректируются. Минпромторг уже с 27 мая официально запретит ввозить в страну некоторые товары по параллельному импорту. В частности, речь идет об электронных устройствах от ведущих брендов, компьютерах, ноутбуках, оперативной памяти, жестких дисках и иных. Больше всего народ взволновали, конечно же, новости о запрете импорта электроники. Все же электрическими зубными щетками пользуются не все, а вот без хорошего лэптопа или компьютера и комплектующих к нему сегодня попросту никуда. Минпромторг поспешил успокоить общественность. По словам представителей ведомства, ограничение импорта стимулирует приобретать отечественные товары, которых вполне достаточно, чтобы компенсировать рост спроса. Кроме того, уже сейчас некоторые, скажем так, иностранцы вводят механизм официальной дистрибуции, то есть разрешают поставлять свои товары в Россию не по параллельному импорту, а вполне легально. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сейчас в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На начало лета. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Автомобильные факты.
0: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это, в принципе, норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely. Это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
1: Автомобильные факты.
0: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Волга, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня хочу вам рассказать о довольно простом упражнении, которое поможет вам начать повышать свою осознанность. Упражнение называется «Свои 5 пальцев». Когда нам что-нибудь хорошо знакомо, мы говорим, что знаем это как «Свои 5 пальцев». А хорошо ли они нам известны, «Свои 5 пальцев»? Рассмотрите их внимательно. Вы обнаружите много нового. Возьмите руку соседа для сравнения. Кто найдет больше нового в своих 5 пальцах? Взгляните на свои ладони. Отвернитесь. Есть разница между ладонями левой и правой руки? В чем? Присмотритесь получше. Расскажите, чем одна ладонь отличается от другой. А чем отличается ваш левый мизинец от правого? Закройте глаза. Проведите подушечками пальцев по ткани ваших брюк, рубашки, блузки. Слегка, чуть-чуть, едва касаясь, водите подушечками. Сделайте то же самое с открытыми глазами. Взгляните, как подушечки поглаживают ткань. Присмотритесь, какая она, ткань, снова с закрытыми. Теперь вы вспоминаете вид ткани? Погладьте поочередно ткань брюк и ткань рубашки. Уловите осязательное отличие одной фактуры от другой. Проверьте глазами. Так постепенно вы можете знакомиться со своим телом, с теми ощущениями, которые оно вам дает. Когда вы научитесь распознавать ощущения от своего тела, вы можете переходить на более сложные упражнения, например, распознавать свои эмоции или свои чувства, реакции на какие-то события. Это, казалось бы, простое упражнение очень сильно повышает включенность. Оно дает возможность вам почувствовать момент здесь и сейчас, проживать его всеми частями вашей личности, эмоциями, мыслями и тактильными ощущениями, телом. Итак, двигаясь шаг за шагом, вы будете повышать свою осознанность и свою чувствительность к окружающему вас миру. Осознанность – это увлекательное путешествие в мир собственной жизни. Я вам желаю, чтобы оно было долгим и наполненным яркими эмоциями. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется масштабная работа в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Так, в Злынковском районе появился кемпинг «Панорама». Здесь обустроены административные и санитарные зоны, в том числе для маломобильных граждан. Для автотуристов закуплено оборудование, палатки и тент. Установлены печи под палатки. Кроме того, в самом центре Брянска появился музей русской сказки и славянских мифов, благодаря чему дети узнают о старинных инструментах и настоящей истории соловья-разбойника. Они также могут примерить русские костюмы, поиграть на старинных инструментах и познакомиться с образом жизни богатырей. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, выполнение задач национального проекта

0: службу по контракту.
1: Это позволит обеспечить нашим защитникам достойные условия службы. Изменения внесены в закон Брянской области о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих в добровольческих формированиях, а также работников специализированного государственного унитарного предприятия, а также членов их семей. В России изменятся правила кредитования Агропрома. Проект приказа об этом подготовил Минсельхоз. Ключевое из них – это снижение размера субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас для ряда приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса действует более высокая поддержка. Ставка по кредитам субсидируется на уровне 70% ключевой ставки регулятора. Как следует из пояснительной записки, Минсельхоз корректирует бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов. Ведомство указывает на отсутствие дополнительных источников финансирования и дефицит средств федерального бюджета, необходимых для льготного кредитования. В этих условиях возможны два варианта – переход части льготных кредитных договоров на коммерческую ставку, либо снижение уровня субсидирования до 50% ключевой ставки. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуги. Для подачи заявления онлайн студенту потребуется загрузить туда необходимые данные – документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информация о льготах. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Сейчас для абитуриентов формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которую ребята смогут выбрать учебное заведение, направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ, проходные баллы прошлых лет. Отмечается, у поступающих в нынешнем году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. Yeah.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.

0: будни по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Ян Непомнящий, родом из Брянска. Родился здесь 14 июля 1990 года. Интерес, а главное талант, к шахматам проявил очень рано, когда ему было 4 года. Уже тогда стало понятно, что Ян обладает незаурядным умом. Конечно, в таком возрасте его учили играть члены семьи, в частности, дядя Игорь Непомнящий. Но уже познав основы игры, в 5 лет Ян начал заниматься со своим первым профессиональным тренером – Валентином Евдокименко. Позже, в возрасте 13 лет, стал заниматься с международным мастером, спорта СССР Валерием Зильберштейном. Он внес огромный вклад в карьеру Непомнящего, и именно в период их совместной работы Ян добился наибольших успехов. На этот период пришелся его расцвет как шахматиста. Валерия Зильберштейна не стало в 2005 году в Брянске. С 2011 года по инициативе Яна Непомнящего в Брянске проходят шахматные турниры в память о Валерии Зильберштейне.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 16 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске состоялась патриотическая акция «Огонь памяти», в рамках которой частицы вечного огня передаются в регионы России ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в нынешнем году акция проводилась 10-й раз и охватила 71 субъект страны и 14 иностранных государств. Напомню, ранее глава региона выразил твердое убеждение, подвиги партизан навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ мужества, патриотизма и верности долгу. Губернатор неоднократно отмечал, насколько важно осуществлять полномерную работу по уходу за мемориальными комплексами во всех муниципальных образованиях Брянской области и передавать из уст в уста священную историю. Именно такое чуткое внимание к сохранению памяти является ключевым направлением патриотической работы в Брянской области. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено. В пятницу, 8 мая, с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на Кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2 и 4 площади Партизан и на дороге Дублёре Красноармейской от улицы Репина до площади Партизан возле кафе Чикен Пицца. Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб, также будет действовать и 9 мая с 7.30 до окончания мероприятий. На улице Красноармейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, на улице Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Украина, обвинив Россию в якобы нарушениях режима тишины, о котором глава киевской хунты заявила в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая, проявляет политический фарс. Минобороны России сообщает,

0: очередной раз подчеркнул, Россия открыта к мирному диалогу по Украине, а динамика на фронте позитивна для нас. В России претерпела изменение системы двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля выплаты на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будут рассчитываться по-новому. Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенную долю совокупного дохода. Федеральный порог в 22% от общего дохода семьи. Второй вид поддержки – это льготы, предоставляемые гражданам определенных социальных категорий, независимо от уровня их дохода. За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов» ОВЭ. ОГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Рапира. Тактика. Победа. Секреты фехтования раскроют гости программы «Спортивный четверг» 7 мая в 17:00 на 3-2 радио. С нами Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Узнаем о тренировках, турнирах и планах на будущее. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономических денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это, в принципе, норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай

0: За ходовые качества, безопасность и удобство все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречали же такое?
1: Автомобильные факты.
0: И, наконец-то, все карты раскрыты. Представлены новые модели от Volga, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Volga это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь. Такое люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. Volga обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим Volga. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
3: Спортивный четверг на 3-2 радио.
4: Добрый вечер всем тем, кто сейчас слушает 3-2 радио. Я Кирилл Пухляков, я снова у микрофона. И каждый раз я жду этот четверг замечательный. К сожалению, я сегодня один. Антон уехал пораньше, но у него уважительная причина. У него день рождения сегодня, вот, поэтому хотим поздравить его от лица всего нашего коллектива 3-2 радио и Брянской губернии Антона с днем рождения, а также всех с днем радио. Что ж, я прежде чем представлю наших гостей, для тех, кто не наблюдает за нашими анонсами, которые мы постоянно выкладываем ВКонтакте, хочу напомнить, что партнер программы — спортивный клуб «Рубин», аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки с детьми, групповые занятия йогой и танцами, детские занятия по ОФП, посещение фитнес-зала, а также кроссфит-зоны. Итак, в гостях у нас сегодня Игорь Ривуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Всем привет!
5: Здравствуйте.
6: Всем здравствуйте, да, и здравствуйте всем слушателям, которые нас сегодня слышат. Да, привет, Кирилл. Спасибо, что мы сегодня у вас. Также поздравляем, пользуемся случаем, у вас днем радио.
4: Ой, да. Спасибо. Сегодня целый день все поздравления примем. Как приятно, вот как приятно.
6: Ну, это классный день, очень классный, потому что когда накрывает тоска, включаешь радио, слушаешь, ни о чем не думаешь, поэтому классно.
4: Особенно 3-2 радио.
6: Это точно, да.
4: Так, ну что ж, давайте мы немножечко познакомимся, и я попрошу у всех присутствующих рассказать, как они оказались в этом замечательном, интересном виде спорта, фехтовании, о котором мы немножко позже тоже зрителям, слушателям расскажем.
6: Ну что, давайте начнем с меня.
4: По старшинству.
6: Да. Ну что, зовут меня, да, Ривуцкий Игорь Владимирович. Я мастер спорта международного класса по фехтованию, чемпион Европы по фехтованию, чемпион этапа Кубка мира по фехтованию. Да, пришел в этот вид спорта замечательный, интересный, классный, как мне в то время казалось, так и есть, так и, мне кажется, всегда об этом буду думать и знать, да.

0: Просто пришел в школу на обычный день, на обычный урок, 4 класс. Пришел тренер с рапирой, с маской к нам в класс. И
1: ты говорит, подумал, вот это да, да, что-то интересное.
0: Да, да, да, мы такие смотрим, ну, как бы, что там у нас в то время. Там 2000 какой-то, второй год, 2000, там, первый год, то есть мы, то еще интернета нету, прям такой, как бы, да, информации, потока информации, как сейчас, да, то есть его не было, мы не знаем, то есть, ну, мы, как бы, там, где-то что-то слышали, когда-то там чего-то, там, фехтование, там, а тут приходит маска, рапира, тренер приходит и рассказывает, вот, такой вид спорта, вот, есть возможность заниматься, мы там на соревнования ездим, то есть тренировки у нас там систематические, там, и там плюс еще там что-то рассказала, там, типа, в бассейн там ходим куда-то, лагеря там какие-то.
1: Плюшки, плюшки, короче.
0: Да, да, да, да, да, да. И все, и у нас просто там весь класс чуть ли там не поднялся, там чуть ли не забрал эту рапиру и маску у тренера этого, да, Мела Йосина, да, до сих пор ее помню. И вот так вот я, собственно, попал в этот вид спорта, пришел, и самое интересное, что интересно получилось, не могу об этом не рассказать, помню, ну, как бы тоже ж нету там номеров телефонов, никого не было, то есть такие времена были еще другие, это сейчас мы привыкли, там, пост увидели и откликнулись, или там, визитку дали, и мы позвонили, а раньше так было, ребят, приходите в 9 утра.
1: И я помню это время.
0: Возле школы. Я вас приду, заберу, отвезу вас на тренировку. Ну и что, мы приходим в 9 часов утра, стоим, смотрим, никого нету. Там целый класс пришел, там человек, по-моему, 25 из 30.
1: Заинтересовались все, да? Да
0: просто, ну, реально. Ну, как бы не класс, а параллель, но все равно 25 человек, там такое количество большое. И значит, мы стоим, ждем, никого нету, никого нету. 10 минут, 20 минут, 30 минут, никого нету. Просто думаем, где наш тренер, кто нас приглашал, где он.
1: Они обманули ли нас, да?
0: Да, да, да. Кажется, наверное, такой метод был. Самых желающих, самых, наверное, ответственных хотели. Да.
1: Вон оно что.
0: Наверное, налосно подошла поближе, посмотрела, 30 человек, говорит, мы в троллейбус не поместимся.
1: Надо чуть-чуть отсеять, да?
0: Надо чуть подождать, говорит, кому надо, тот останется. И правда, она пришла через полчаса, такая, ой, извините, я опоздала, ну там уже человек 15 осталось.
1: Я думал, ты скажешь, остался только я.
0: Нет, нет, нет, нет. Я остался через 3 месяца один на самом деле. Ну вот...
1: А, все-таки, да?
0: Да, да, да, да, то есть как бы, ну была утренняя группа, то есть походили-походили и как бы бросили, то есть. А вот у меня почему-то вот сохранилось вот это вот желание, какая-то мотивация, ну, то есть вот этот интерес как бы к этому виду спорта, поэтому вот так вот я попал в этот вид спорта, да, это вот мое личное, до сих пор помню, вспоминаю, рассказываю своим
1: так,
0: спортсменам.
1: Ну, про твой путь тоже мы сейчас попозже поговорим, ребят, давайте вы тоже расскажете нам.
2: Я начала свой путь, меня мама отвела в секцию «Варяг», изначально занималась. Ей, наверное, надо было куда-то сплавить своего гиперактивного ребенка. Она увидела пост в ВК, что идет набор, но на тот момент набора так такового основного не было. Поэтому я пришла, по-моему, в октябре с тремя девчонками. Вот. В итоге потом одна девочка как-то ушла, а со второй мы вот до сих пор хорошо общаемся, дружим. Меня поразила энергия Игоря Владимировича, как он все показывал с таким интересом. Я видела, какие дружные ребята на тот момент занимались.
1: То есть классное такое комьюнити, да?
2: Да, и мне тоже очень хотелось в это комьюнити.
1: Влилась.
2: Да, отлично,
1: сразу.
2: Отлично влилась, да. Они все такие позитивные, добрые. Прям, и начали расспрашивать, где кто учится, там обменивались. А у меня вон там знакомые, у меня тут знакомые. Очень приятная атмосфера, правда.
1: Так, и сколько ты уже занимаешься?
2: Ой, получается 8 лет.
1: Ух ты, ничего себе.
2: Да.
1: Так, ну что?
3: Я.
1: Виктор, да.
3: Ой, я думаю, у меня очень необычная история, как я попал на фехтование. Я с детства был активным ребенком и участвовал в... Ну, ходил на разные секции, начиная там из шахмат даже и заканчивая гимнастикой. Вот, но никак не мог остановиться на каком-то одном спорте.
1: То есть мотало тебя все время, да? То
3: да,
1: туда, то
3: не
1: сюда.
3: Не мог определиться. Вот, и было время, когда я очень долго, по-моему, лет 6 занимался плаванием. Мне это очень нравилось активно, но в какой-то момент я понял, что все, хватит уже, и я хотел завязывать. И в этот же год открывался дворец единоборств имени Артема Арсипенко. И там я участвовал как человек, который, я помню, у нас были даже репетиции. Я стоял, держал флаг вот на этом открытии. Началось все еще вообще с детства. Я в детстве смотрел мультики, и был такой замечательный мультик «Леди Баг и Супер Кот». И там вот был персонаж, главный герой, да, Супер Кот Эдриан. И вот он занимался фехтованием, и я тогда еще понял, что вот это такой блатной вид спорта.
1: Хочу быть Супер Котом.
3: Да, почему бы не попробовать? И вот, когда я стоял на открытии и смотрел, как мимо меня проходят представители разных видов спорта, и увидел просто компанию фехтовальщиков, и я такой думаю, вау, вот это то, что я все детство смотрел. Я думаю, как бы мне на это попасть? Я думаю, все, бросаю я плавание и иду на фехтование.
1: Круто. Вот, сейчас, видите, давай мы, наверное, прервемся на небольшую рекламу и сразу после продолжим.
4: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
6: Все о дизайне интерьера в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
6: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Продолжаем наш спортивный четверг. Хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Сегодня разговариваем про фехтование. И еще хочу напомнить, что партнер программы — спортивный клуб «Рубин», аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки с детьми, групповые занятия йогой и танцами, детские занятия по ОФП, посещение фитнес-зала, а также кроссфит-зоны. Город Брянск, улица Нахимова, 114А. Витя, заканчивай историю.
3: Заканчиваю. Ну вот, и я помню этот день, 12 ноября 22 года, когда это была моя первая тренировка по фехтованию. Она была в лицее.
1: Тебя удивило?
3: Да, я помню свой мандраж. Тренировка. Я стоял и думал, господи, как там ребята эти все занимаются этим. А я стою такой, даже в стойку не могу сесть. И первый, наверное, месяц я просто старался как-то влиться в компанию и понять, что вообще нужно делать. Спасибо большое Игорю Владимировичу, который меня всему научил.
1: Вот. Это все очень круто. Сейчас, да, я тут немножечко перед эфиром порылся, так сказать, в интернетах. И хотел бы тоже немножечко пояснить зрителям, что фехтование, слушателям, у меня просто телевизионный постоянно такой формат, поэтому на радио, да, не могу все привыкнуть. Фехтование – это не только спорт, но и искусство с богатой историей, уникальными традициями и интересными фактами. Это действительно древний вид спорта. Прообраз спортивного фехтования существовал еще в Древнем Египте. На фресках в гробницах фараонов изображены тренировки с мечами, где участники использовали настоящее оружие, но были защищены щитами, мягкими нагрудниками и шлемами. Игорь, рассказывай теперь про вид спорта. Что это такое, с чем это едят и как вообще заниматься нужно фехтованием? Что для этого нужно?
0: Да, ну, то, что, Кирилл, ты говоришь про древние фрески там и, да, щиты там, это понятно, что... Но это было давно очень.
1: И неправда.
0: Не, правда.
1: Но правда.
0: Правда. Мы как бы, в принципе, наверное, ближе к нашему такому все-таки, то есть, ну, это же военное, да, такое дело, искусство получается.
1: Ну, изначально.
0: Да, пошло, то есть, фехтование. Но потом оно все-таки потихонечку превращалось уже в такой более спортивный облик, спортивный вид, когда фехтование стало, ну, немножечко как бы, да, какие-то правила появились, какие-то, да, там, понимания, какая-то литература появилась уже где-то в веке 18-м, там, в Италии, Испании, Англии, то есть, ну, вот так вот потихонечку оно пошло.
1: И вот все школы оттуда, да, это Испания, там своя школа, ну, это мы чуть дальше
0: Да, да, да, да. То есть это вот, да, итальянская, испанская.
1: Отличаются
0: как бы,
1: все.
0: Ну, свои манеры фехтования, но в целом, как бы, все равно суть такая, что пора заканчивать, условно говоря, там, насмерть фехтовать, и давайте будем, наверное, фехтовать уже как развлечение какое-то и как обучение какое-то, то есть как бы более такое серьезное, то есть как бы. Ну, и начали потихоньку появляться какие-то правила фехтования, ну и дальше уже развивалось, то есть в принципе активно, и фехтование входит в первую олимпийскую программу 1896 года, да, где проходили в Афинах. То есть фехтование одна из дисциплин, которая, ну, получилась на Олимпийских играх.
1: Одна из первых, да, которая там появилась.
0: Да,
1: наряду,
0: да, да,
1: с легкой атлетикой, да, там.
0: Ну, там легкая атлетика, да, были там метание дисков, там что там еще было, uh-huh, uh-huh. Наверное, какие-то это борьба, по-моему, да, то есть вот и еще что у нас там еще, колесница, то есть вот эти вот, то есть, ну, то есть вот так вот.
1: И до сих пор это все дело живет и процветает.
0: И да, и с того времени еще настолько все очень сильно шагнуло вперед, так все это пошло как-то развиваться, ну, благодаря тому, в первую очередь, что наш вид спорта олимпийский. То есть это прям хороший толчок, потому что Олимпийские игры, мы знаем, что это как бы такие, считаются самые массовые, самые просматриваемые.
2: Самые важные спортсмены.
0: Ну, это понятно, да, понятно. Но соревнования, как бы, то есть, которым всем готовятся, и эти все страны гонятся прям за этими медалями, то есть настолько все серьезно, то есть там эти все подготовки. Я в этой системе как бы в свое время как бы проник, копался, uh-huh. и тоже то есть, были подготовки, то есть там настолько все.
1: А я еще читал, что фехтование – это один из самых быстрых видов спорта. Быстрее
2: после
1: только
2: стрельбы,
1: пуля,
2: да? После стрельбы, да.
0: Ну, есть такое, да, у нас, ну, не то что информация, да, какие-то испытания проходили, и когда засекали скорость наконечника именно, ага. скорость именно наконечника, когда фехтуют профессионалы, их наконечник двигается с такой скоростью, что она как бы, да, преувеличивает там скорость пули. То есть, поэтому да, ну как быстро, то есть за ним следить практически ну, невозможно. То есть ты его не контролируешь, где там ну, соперника. Можно проконтролировать там руку, там, да, но не наконечник. Да. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, к олимпийским этим, к нашему олимпийскому виду фехтованию, шагнуло очень сильно, потому что вот мы еще в начале передачи говорили с Кириллом, что там. Uh-huh. Не было электрофиксаторов, то есть уколы определяли за счет того, что надо было, чтобы судья смотрел, куда попал наконечник, и это было очень сложно.
1: Да-да-да, прям... вот эта история, да, мне тоже интересно было, что белая форма у фехтовальщиков из-за того, что не было раньше, понятно, вот этой электронной системы подсчета, и промакивали на конце рапиры, да, чернилами, и вот эта точка черная потом была видна на одежде соперника.
0: Так и есть, да, то есть прям брали, макали и кололи, и его говорили, вот мой укол, там что не засчитывает.
1: А потом, наверное, крестик ставили, чтобы на одежде, ну, было видно, как на мишени, да, в стрельбе?
0: Ну, там дальше
1: вероятно.
0: Уже смотрели, как сам, ну, то есть, не знаю,
1: как там было, да?
0: Да, я не понимаю, как там, что ты меняешь костюм после каждого там боя, что ли, или что-то. Ага. Ну, наверное, как-то
1: отмечали.
0: Там запасные, наверное, возили. Но это еще все равно давно-давно было. Потом появились у нас аппараты, электрофиксаторы. Угу. И вообще, в принципе, фехтование шагнуло, наверное, в том числе за счет России вперед. Потому что у нас такой хороший попечитель Международной федерации фехтования появился. Алишер Усманов, меценат, очень такой серьезный, и он занялся именно продвижением фехтования. Он сам был фехтовальщиком.
1: Ну, как обычно бывает это.
0: Да. Он сам был фехтовальщиком. Сам тоже этот вид спорта любил, саблистом, мастер спорта по фехтованию. И в какой-то прекрасный момент он сказал, давайте, да, я возглавлю. Вначале Федерация фехтования России, а после этого и Международная федерация фехтования. И он очень много сделал, то есть он добавил еще два комплекта медалей в олимпийскую программу по фехтованию, плюс он этот вид спорта разукрасил, он сделал его зрелищным. То есть сейчас ты на каких-то международных соревнованиях наносишь укол, и горит пол зала, что ты нанес укол. То есть, прям, то есть настолько все там красиво, там мониторы, телевизоры там эти. И что мы только не проходили, там и маски, которые светились, когда ты наносишь уколы, потом и маски, которые там со стеклом, чтобы было бы видно эмоции. То есть
1: ничего себе.
0: Настолько было вложено сил, я просто за этим всем наблюдал, то есть настолько сил этих и вложено в этот вид спорта, чтобы поднять вот эту зрелищность и интерес со стороны зрителей и, в принципе, со стороны учеников, да, и спортсменов, и привлечение в этот вид спорта. Поэтому здорово, конечно.
1: Давай мы немножечко еще про основы, да, поговорим. Там есть в фехтовании три вида оружия, правильно?
0: Да.
1: Это шпага,
0: рапира
1: и сабля.
0: Да.
1: В чем их отличие?
0: Ну, отличие их вот в чем. Основная задача в целом во всех видах – это нанести укол и не пропустить его. То есть укол, удар. То есть, да, то есть это наша основная задача. То есть ты нанеси, но не пропусти. То есть это вот основная задача. А отличаются эти виды спорта. Первое – это зоны поражения. У каждого вида спорта своя зона поражения. То есть, к примеру, рапирное фехтование, то, чем занимаемся мы, то, чем занимаются вот Елизавета и Виктор, и вообще все спортсмены нашего города Брянска прекрасного. Они фехтуют на рапирах, то есть это только корпус, то есть спина, корпус, то есть ни руки не засчитываются, ноги не засчитываются, голова не засчитывается, то есть маска не засчитывается, то есть только корпус, то есть как жилетка, да, то есть майка, условно говоря, ну и такая шея, то есть такой козырек маски, то есть это наша зона поражения. В шпаге, к примеру, куда угодно можно уколоть, в сабле только выше пояса, то есть, ну, и то там удары, то есть вот тоже, опять же, шпага, рапира – это колющий вид оружия, а сабля – это бьющий вид оружия, то есть вот такая вот, собственно говоря, отличия. Есть еще один момент, который очень такой непростой, это тактическая правота, инициатива, так скажем. Фехтование, то есть в рапирном фехтовании она тоже присутствует. То есть нужно не просто нанести укол, нужно еще либо раньше пойти в атаку, либо сделать защиту, то есть действие на оружие. То есть тогда вот ты получаешь инициативу как приоритет, что ты можешь сейчас там колоть, условно говоря. И это сложно, особенно когда приходят дети, что вот Витя говорит, я там месяц пришел и пытался там влиться, понять, что вообще от меня нужно. Это такой вид спорта непростой, то есть не так, как в футболе, ты взял мяч, тебе надо забить гол, там, да, и пойди там забей гол, там, условно говоря, и там понятно, да. Но если мы начинаем углубляться, то не просто подойди, возьми рапиру там, или шпагу и пойди там уколи, и тебе его засчитают, там, нет. В рапирном фехтовании как раз-таки вот эта тактическая правота, либо нужно первым начать движение вперед, выйти в атаку, да, и ну, при обоюдном уколе засчитают только одному спортсмену. Хотя и тот попал, но засчитают только одному человеку. Либо, опять же, уйти в оборону, и нужно сделать защиту-ответ. То есть, ну, как бы иметь такой приоритет. Поэтому, как бы, есть такой вот, есть такая, как бы, сложность нашего.
1: Не только один из самых быстрых видов спорта, но и еще называют, да, шахматисты с оружием. То есть это все нужно прям продумывать каждый шаг.
0: Да, то есть очень часто говорят, что фехтование – это умный спорт. Это умный спорт, да.
1: Стратегия, там все это,
0: да,
1: должно,
0: да,
1: быть.
0: Да, да, тактика, то есть стратегия, то есть умный спорт. И не просто умный спорт, ты еще должен это все быстро делать, быстро реагировать, быстро принимать решения. То есть его, правда, сравнивают не с шахматами, а быстрыми шахматами в движении. То есть быстрые шахматы, когда там есть принятие решения, буквально, и то в шахматам там есть сколько там, секунда, полсекунды,
1: быстрые шахматы. Доля секунды.
0: А у нас ты просто уже все там пошел, то есть дистанция появилась, все, там уже рефлексы начинают включаться.
1: Доля секунды,
0: есть,
1: да.
0: Да, то есть, ну, быстро все, на самом
1: Ребята,
0: деле.
1: Ребята, расскажите, как вам вообще давалось это все освоить, понять?
2: Ну, мне тяжело. Достаточно легко. Нет, почему-то в начале было.
1: Да?
2: Да, мои первые соревнования, я заняла 5-е место, на вторых соревнованиях уже 3-е, и дальше уже плюс-минус не сходила с пьедестала.
1: То есть у тебя прям пошло.
2: Ну, прям хорошо пошло, правда, да. Но вот сами правила фехтования, так таковых хорошо я выучила. Мне кажется, уверенно выучила я только, когда занималась больше 5 лет. Потому что их настолько много нюансов, что ты приезжаешь на выездные соревнования, и только там ты узнаешь еще какие-то новые нюансы. Вот.
3: Да, много нового узнаешь, как до сих пор даже. Вот у меня был такой хороший год, это 25-й, когда я уже все начал понимать, узнавать. Вот, стал еще больше интересоваться, тогда и правила легче давал, ну, учил. Вот, и тогда же начал больше выигрывать, больше как-то акцент делать не на физические способности, а уже и узнавать что-то новое, чтобы это потом использовать.
1: Вот. А может быть, есть какие-то еще тренировки на сообразительность? Да?
3: То есть...
2: А, ну, у нас считается, что мы, когда на сборы едем, у нас обязательно есть перечень внутренних соревнований. Это шахматы, шашки.
1: А, вот.
2: У нас еще в перечне, по-моему, волейбол, там на реакцию. Многочисленные. Я тоже думаю, что это тренирует нашу
0: память. Ну, сопутствующие, память. Да, сопутствующие, да, как бы такие виды.
1: Игорь, расскажи, да, как это все проходит, как эти тренировки идут.
0: Ну, конечно, тренировки у нас разнообразные, то есть у нас, да, фехтовальщик вообще это человек, который должен уметь все. То есть у него не только там физическая форма должна быть хорошая, или не только там какое-то одно физическое качество должно хорошее, там какая-то там скорость и все, вот ты быстро и все. Это, конечно, тебе помогает фехтование, но все равно, то есть как бы все должны быть развиты физическое качество, и выносливость, и ловкость, и гибкость, и быстрота, то есть как бы, да, то есть и сила, соответственно, потому что не будет силы, не будет этой мощности там, да, в выпаде там твоем и так далее. Поэтому физические качества, и опять же, нельзя только за счет физических качеств фехтовать у нас. Нужно фехтовать еще, да, за счет тактики, за счет ума. То есть как бы надо строить бой, надо смотреть, надо видеть, надо быть внимательным.
1: Это очень сложный вид спорта, я вот так сейчас слушаю. Вообще не каждому, наверное, суждено заниматься и успехи какие-то иметь в этом виде спорта, да?
0: Не, ничего, нормально. Вот можно вот так вот послушать там Витю, либо там Лизу, они там рассказывают про 5 лет, которые они там правила там, да, там учат. Не, на самом деле это действительно как бы сложно. И я объясню почему. Потому что они все больше начинают его понимать. Просто понимать. Там даже суть не только в правилах, а даже суть в том, что начинают понять фехтование. Я скажу больше, что средний возраст фехтовальщика — это 27 лет. 27 лет. Обращаю внимание, что сейчас у нас сидят спортсмены, им там 17-16 лет.
1: Вообще все впереди.
0: Вот об этом и речь, что...
1: Это круто.
0: Да, и они вот как раз-таки находятся на том этапе, когда они, ну, условно говоря, в основном фехтовали за счет своих физических качеств.
1: А в футболе в 27 лет уже надо задуматься. Ну, там лет до 30, наверное, 2-3, там, 4, это уже да.
0: Да, то есть фехтование, ну, правда, то есть на каком-то этапе ты фехтуешь просто за счет физических качеств. То есть ты быстрый, ловкий, там, у тебя хорошая реакция, и ты пошел фехтуешь. Но дальше тебе это не помогает. Где-то ближе к 23 годам пропадает скорость. То есть у спортсмена, то есть пропадает скорость, и он должен фехтовать за счет чего-то другого.
1: Уже не такой быстрый.
2: Да. Я так не считаю, Игорь Владимирович, когда вы с нами фехтуете.
1: Все, ничего не пропадает, да?
2: Ничего не пропадает, что-то с каждого года все как-то тяжелее и тяжелее.
0: Спасибо, Лиз, спасибо. Не, это комплимент, но на самом деле тяжело. Тяжело фехтовать даже в их скоростях, а мне. Надо брать за счет другого, то есть за счет там внимательности какой-то, какие ошибки допускает соперник, там, знать свои сильные, слабые стороны, то есть, ну, правда, интересно. Поэтому наши тренировки, да, Кирилл, возвращаясь к такому прямому вопросу, направлены на все разнообразие. То есть мы играем, мы фехтуем, мы разговариваем, мы пытаемся объяснять, для чего мы вот этот там делаем этот прием, для того, чтобы там было какое-то понимание. Поэтому всю жизнь живи, всю жизнь учись.
1: Век живи, век учись.
0: Да? Вот, да, это правильно.
1: Да, я хочу напомнить, что партнер нашей программы — рекламное агентство «Светофор». Ребята знают, как правильно разместить рекламу, чтобы она работала. Ну, а нам нужно прерваться на небольшую рекламу, и сразу после мы продолжим нашу сегодняшнюю интересную тему про фехтование с Игорем Ревуцким, Виктором Шумилиным и Лизаветой Лузгановой.
5: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Рекламная служба 32 радио. 404 333. Код города 48 32.
9: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Продолжается наш спортивный четверг, очень интересный. Я прям сижу с открытым ртом, слушаю ребят. Такой интересный вид спорта мы сегодня обсуждаем, фехтование. И в гостях у нас, напомню, Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидат в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Игорь, мы чуть-чуть прервались, да, ты не договорил, давай закончим мысль.
0: Ой, не, ну,
1: или ты уже забыл, о чем говорил?
0: Не, ну, в принципе, как бы по поводу подготовки.
1: Да.
0: Действительно, то есть многосторонняя там, да, подготовка у нас в разные направления двигается. И сборы для этого специально проводим, да, чтобы можно было там развиваться и расти. Ну, в целом, как бы, я думаю, что просто фехтование, да, такой спорт, где нужно просто работать, и все придет, то есть придет со временем постепенно. Так что вот так вот.
1: Расскажите, ребят, про нашу, как бы, брянскую школу, да, фехтования. Какие у нас есть трофеи, где ребята были, на каких соревнованиях, в каких городах, странах, может быть?
2: И тебе расскажи про Сургут. Вы недавно ездили?
3: Да, недавно были в Сургуте. Это были всероссийские.
2: Да, всероссийские.
3: Это были всероссийские соревнования. И я там занял второе место в личных соревнованиях.
1: И... В личном зачете?
3: Да, в личном зачете.
1: Ага.
3: И первое место в командных соревнованиях.
1: Это вот. Сильно.
2: Ну, у нас почти вся сборная, по-моему, заняла на командных соревнованиях медали, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Да, хорошо выступили.
1: Наши ребята, как бы, ну, сильные, да, по сравнению с другими там регионами, я имею в виду вообще.
0: Ну, я так скажу, что мы набираем обороты очень серьезно. Конечно, нам сложно очень конкурировать еще с такими школами, я бы сказал, олимпийскими школами, потому что в Брянске фехтование было при Советском Союзе еще, и очень сильно, и фехтовали тогда не только на рапирах, но и на шпагах, и на саблях, но, к сожалению, при распаде Союза это все потерялось, то есть поэтому мы только вот 10 лет, ну, 11, да, назад, только это все возобновили, восстановили, то есть это что касается брянского фехтования, и мы занимаемся, да, только на рапирах. Это было очень сложно. Мы начинали
2: фехтовать на руках.
0: На руках,
1: на руках.
0: Это было так, да, потому что вид спорта дорогой, требуется определенное оборудование.
1: Экипировка, да.
0: Да, экипировка, то есть фехтовальная, которая должна быть качественной, потому что безопасность у нас тоже.
1: А вот расскажи, что нужно для того, чтобы начать заниматься фехтованием.
0: Ну, у нас в Брянске, наверное, самые лояльные, самые адекватные, самые простые условия для того, чтобы заняться фехтованием. То есть нигде, наверное, в России и даже, наверное, в мире нет таких условий.
1: Так, чем мы отличаемся?
0: Ну, мы отличаемся тем, что дети приходят, и мы им пытаемся предоставить все, чтобы они начали заниматься фехтованием. То есть ничего не надо покупать.
1: Уже есть все.
0: Да,
2: есть общая форма. Мы, когда приходим, кто-то что-то, может, забыл, кто-то вот что-то сломалось, мы из общей кучи, так скажем, берем экипировку, идем фехтовать.
3: Даже до сих пор нет.
0: Да, да, то есть, ну, на самом деле, то есть у нас самые такие адекватные условия. Поэтому, ну, в этом отношении, как бы, нам просто, да, пришел и, пожалуйста, то есть пришел, занимайся, то есть не нужно там ничего покупать и так далее. Но в целом это дорогой, да, вид спорта, то есть оборудование, инвентарь, он как бы нужен. И для того, чтобы его развивать, возвращаясь к брянскому фехтованию, у нас прошло очень много времени. То есть для того, чтобы там обеспечить оборудованием там какие-то секции наши, либо там инвентарем, мы как бы много времени потратили. Но в любом случае мы делали, я так считаю, очень классно. То есть наша федерация фехтования, у нас есть хорошие, на нашем пути встречаются хорошие люди, которые содействуют, помогают нашему брянскому спорту. И это, конечно, здорово, потому что и комитет наш городской, и департамент спорта наш.
1: Да, который... мы можем спасибо сказать, да,
2: спасибо,
1: да, конечно.
2: Спасибо большое, что мы ездим на соревнования. Выездные, у нас есть возможность на это.
0: С удовольствием, действительно. Еще и не только, то есть у нас еще и от образования, там есть у нас прекрасный директор образовательной школы Брянского городского лицея номер 2, который почему-то, наверное, фехтование любит не хуже и не слабее меня. То есть он прям говорит: ой, фехтование, да, давайте там. И открывает прям там. Сейчас закупили оборудование, инвентарь в новой школе, которая построилась на Плотской. То есть вложили там 10 миллионов рублей и открыли обалденную секцию, прям классную. На этой базе новой школы просто, я говорю, мечта. Так как мы начинали с рук, и то, что сейчас у нас есть, это большой успех. Фехтование в городе Брянска уже существует в 4 местах, то есть у нас 4 локации.
1: Давай мы расскажем, где эти локации, да, куда можно приходить.
0: Отлично, ну самое первое наше — это Азимут, спортивный комплекс Азимут в Волгоградском районе.
1: Первый Брянск, да?
0: Да.
1: О, я помню, я там когда-то давно, еще в школьные годы, занимался баскетболом в Азимуте.
0: Так вот, есть там баскетбол и до сих пор, ну и есть фехтование, мы там на втором этаже, у нас там специализированный зал от спортивной школы «Партизан», наша самая первая школа, которая открылась, ну, возродилась, я бы сказал, не открылась, а возродилась еще после Советского Союза. И мы там до сих пор занимаемся, и ребята оттуда, да, то есть сейчас там тренируются. Поэтому это наше первое место. И так получилось, что мы вот при этом лицее Ломоносова, номер 2, в Бежецком районе, улица 22-го съезда КПСС, дом 6, там у нас появилась как бы такой кружок в начале. А потом полноценная такая секция, да, тоже оборудована, все, и там с удовольствием детишки приходят, там те же лицеисты занимаются, то есть уже числятся тоже в спортивных школах, то есть тоже здорово. Потом нам еще посчастливилось, мы открыли секцию во дворце единоборств, да, так вот последний вагон, я считаю, запрыгнули, так тоже здорово нам повезло. У нас в свое время был, возглавлял спортивное направление заместитель губернатора Брянской области Лучкин Николай Сергеевич, который оставлял, ну, спорт, ну, направление спорта, там, что там еще. И он прям тоже пришел к нам на соревнования, говорит: вау, фехтование, вау, давайте откроем здесь во дворце. И прям говорит: а что вам нужно для этого? И, ну, я как бы, соответственно, да, нужно там оборудование, инвентарь. И он прям вот посодействовал и помог. То есть вот это то, что, я еще раз говорю, есть, встречаются на нашем пути люди. Там вот Наприенко Александр Викторович, да, наш из лицея, директор обычной образовательной школы, а секция там не хуже там хороших школ. Вот Лучкин Николай Сергеевич, который тоже вот так вот пришел, вот так вот увидел, вот так вот захотел, сказал, он должна быть, ну, в Брянске секция обязательно, в дворце единоборств, и мы тоже вот так вот открыли. Поэтому в дворце единоборств у нас уже третье место, и еще в новом корпусе лицея, это Флотская, прям там же большой район, новая школа, классная, современная, одна из лучших в городе, а то и лучшая, потому что там есть фехтование, конечно же, да.
1: А как с тренерами вообще?
0: С тренерами.
1: Хватает ли кадров?
0: Кадрам не хватает для того, чтобы можно было дальше развиваться, либо развиваться еще лучше, или показывать еще лучшие результаты, нужны, конечно, тренеры. На сегодняшний день у нас 4 тренера в городе Брянске, ну, работает. Это тоже хорошо, потому что иногда, ну, почему фехтование не в каждом виде, там, ну, не в каждом даже городе существует, потому что это реально сложно, это дорогое, это тренер, тренеры должны быть хорошие. Фехтование, поскольку олимпийский вид спорта, много тренеров просто уезжают там в другие страны, там такие, где там, ну, там Америку, в Китай, то есть сейчас, которые развивают, это тоже вид спорта очень сильно там. И, соответственно, есть утечка кадров у нас определенная. Ну, не в нас в городе, а, в принципе, вот
1: в стране.
0: В России, да, там из постсоветского пространства. Поэтому эта сложность как бы присутствует. Но ничего, мы этим вопросом тоже занимаемся. У нас уже 7 спортсменов из Брянска учатся в Олимпийском колледже Олимпийского резерва в Москве, где там они не просто учатся, а еще и профессионально занимаются. И уже есть результаты определенные. У нас там родичи.
2: Мастера спорта есть, конечно.
0: Уже есть мастера спорта. Вот буквально недавно парень выполнил, родичем Николай, мастера спорта, занял 3-е место на первенстве России по фехтованию среди юниоров. Это прям для нас это первая, ну, первая медаль такого уровня. И это классно. Девочка вот сейчас недавно тоже проиграла одним уколом мастера спорта по фехтованию. Прусакова Екатерина, тоже не могу ее не отметить, очень старательная. Поэтому, и опять же, они же учатся, они уже получают дипломы там через несколько лет, и кто его знает, может, они продолжат эту деятельность, этот путь дальше.
1: Смена растет.
0: Ну, даже не то, что смена, а прям такое большое, хорошее подкрепление, тут такая большая помощь, и с удовольствием смена, почему бы и нет. Они там учатся в обалденных условиях, с классными тренерами работают, то есть они привезут что-то новое, интересное и намного больше то, что мы даже знаем тут внутри. Поэтому я думаю, что все у нас впереди, мы только на этапе развития. А что касается наших результатов, ну именно, да, то есть, то возвращаюсь, то есть очень сложно конкурировать со школами, которые, ну, которых просто с Советского Союза еще открыли там фехтование, да, и до сих пор это все сохранили, до сих пор работают. У них уже там олимпийские чемпионы, и нам сложно, конечно, конкурировать. Но ничего, бывают случаи, что мы очень достойно, классно держимся и фехтуем. Но еще раз говорю, все у нас впереди. То есть мы только на этапе начала и развития. То есть это наш старт, который еще, к сожалению, продолжается на развитие именно нашего вида спорта в регионе. То есть еще нет такого, что можно взять там 2-3 спортсмена и закрыть их там в зале и давай там с них там гонять, чтобы именно воспитать там каких-то чемпионов России там или мира там. Пока нет такой возможности. Приходится там, ну я, к примеру, работаю в 3 местах работы, то есть, ну, как бы нашего города.
1: На разрыв.
0: Да, то есть, ну, так приходится пока. Поэтому я говорю еще раз, подкрепление и помощь нужна, но этот вопрос временный. Так что вот так.
1: Я очень надеюсь, что все будет супер, потому что с таким-то интересным видом спорта, как мы вообще будем без него? Нам интересно смотреть. Я, кстати, видел, что есть не только вот спортивное фехтование, но и артистическое.
2: Театральное,
1: правильно называется. А вот про театральное фехтование мы поговорим сразу после рекламы. Но перед рекламой я напомню, что партнер нашей программы – рекламное агентство «Светофор». Ребята знают, как правильно разместить рекламу, чтобы она работала. Ищите ВКонтакте или звоните 8-920-830-52-78. Услышимся сразу после короткой рекламы.
10: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
11: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
12: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе – в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
13: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
14: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
15: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
19: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
9: «Спортивный четверг» на 3-2 радио.
1: Хочу напомнить, что в гостях сегодняшнего спортивного четверга Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта по фехтованию Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. У микрофона, как всегда, Кирилл Пухляков. И перед рекламой мы затронули тему артистического, театрального, да, фехтования. Mm-hmm. Как это правильно называется, для чего это нужно? Лиз, рассказывай.
2: Для начала окунемся в эту всю систему, да, чуть-чуть. Да. У меня такая история была. Мне тетя хотела подарить клинок на день рождения, ну, рапирный. Она в этой теме вообще не шарит. Так. Поэтому она пришла в магазин, говорит: дайте мне клинок. Ей говорят: а вам какой? Она говорит: ну такой, ну вот, ну, как фехтует, а что мне? Показывают ей, дают, ну, вот, театрального, для театрального искусства. Ага. Дают, она приходит ко мне и говорит: что? Она такая: в смысле? Вот. Фехтуй. Я говорю: ну, сейчас как фехтую. Он отличается тем, что там другой наконечник. У нас он, грубо говоря, кнопочка. Там вот так острие, и там маленький шарик такой прорезиненный. И стойка театрального фехтования, начнем с того, что театральное фехтование используется только в театральных студиях, в постановках. Его в спортивном фехтовании не встретишь. Стойка там другая, более на старый манер. Угу. Сами постановки чаще всего происходят на французский манер. Это их правило. Ну, грубо говоря, бросил перчатку соперника в ноги — это значит дуэль. Это пошло оттуда.
1: Как красиво вот это все.
2: Да, конечно, за даму сердце нужно сражаться.
1: Романтично, красиво.
2: Конечно. Испанский манер, артистичное фехтование, там более оно не сжатое, оно более, как объяснить правильно, яркое.
1: Импульсивное.
2: Да, импульсивное. Спортивное фехтование, оно по-спортивному, все четко, ясно.
0: Не, ну есть еще вот эти, наверное, да, то есть как вот в свое время там вот, да, военные, да, то есть они же там просто нарядились,
2: да, конечно.
0: Кольчугу эту, шлемы там вот эти одели и пошли, то есть это же тоже сейчас в Брянске так как бы развивается.
1: Реконструкция.
0: Да, ну, я честно вот что-то не знаю, как по-разному они там, реконструкция там, да, либо как там дуэльная, не дуэльная.
1: Ну да, да, вот эти вот реконструкции сражений там, наполеоновских войн.
2: Приходили, показывали свои умения.
0: Да, и это так захватывающе, то есть, ну,
2: прям динамично такая, достаточно. Да,
1: красиво.
0: Как бы красиво. И они прям так рубятся жестко, то есть, ну, вот как ты смотришь, думаешь, ничего себе, обалдеть. То есть,
1: как будто фильм, но в реальности.
2: Да хоть бы нам не прилетело, стоим на линейке.
0: Не, ну мы там с этими, конечно, клиночками, там, рапирами, там, этими узкими, тонкими, конечно, легкое оружие у нас такое, да, чтобы можно было быстро этим управлять. Чем отличается там рапира от шпаги, там еще был вопрос. У нас рапира, она как бы легкая, она быстрая, она колющая. Шпага там, она такая более массивная, жесткая, там сабля, там рубящая, там, то есть как бы надо там порезать, условно говоря, не заколоть, порезать. Поэтому у нас вот самая легкая такой вот вид оружия, то есть вот так вот.
1: А насколько важна психология фехтования? И можно ли переиграть соперника до начала боя взглядом там, допустим?
2: Взглядом? Ну, не взглядом.
1: Через маску не видно.
2: Все-таки поддержка. Я считаю, что все-таки фехтование — это тоже поддержка. Как же без тренеров, которые стоят, тебе подсказывают что-то? Как же ребята, которые тебе хлопают на каждый твой укол? Даже если ты ни у кого, они тебя поддержат, подскажут. Конечно, когда ты фехтуешь без поддержки, это намного тяжелее. Вот я ощутила разницу, съездила на соревнования отдельно, без тренера, без своих друзей, и это такой стресс. Так прям скованно я себя чувствовала первые бои, не знала, что мне делать, как мне быть, но, к счастью, московские ребята подскочили, такие: что ты делаешь? Все нормально, постоим сейчас, все решится.
3: Вот. Я думаю еще, что очень важно эмоции свои показывать во время боя положительные, то есть и при этом не уходить куда-то грустить.
1: Смеяться в лицо соперника.
2: Ну,
3: когда выходишь, уколол, раскрутил, развернулся, покричал, выплеснул эмоции, все, круто. Подействовал тоже на соперника.
2: Не все могут понять, почему фехтовальщики кричат, как те же теннисисты часто сравнивают. Мы радуемся, мы должны во время боя молчать. Логично, если что-то сказал, тебе желтая карточка за разговоры под маской. Поэтому мы вынашиваем идею вот эту вот, мы сконцентрированы, и чтобы выплеснуть свои эмоции, неважно, положительные или отрицательные, в уколе, мы кричим. чтобы легче шел бой. Иногда тренера, когда ученик, так скажем, такой стесняшка, говорят, наоборот, с голосом, без голоса ничего не будет.
0: Да, поддержим, то есть сам заводишься от этого, то есть...
2: Азарт появляется какой-то.
0: Да, получается, как бы получше, то есть какой-то действительно азарт, какой-то там сразу концентрация, то есть как бы показывай, что тебе это надо, то есть что не ты просто пассивно там вышел, там что-то там поделал.
2: Иногда крик решает с некоторыми судьями.
1: Решающий момент,
2: решает,
1: да?
2: Решает. Некоторые судьи на это ловятся.
0: Да, тоже у нас судейство, то есть каждый укол, то есть за счет того, что у нас правила есть, да, там атаки, защиты, то есть можно как бы там, да, за счет того, что обозначить, что это твой укол, там крикнуть, там типа, да, как бы эмоционально, судья может там просто как бы, не
2: уверен,
0: то, что...
2: судья такой просто.
0: Да.
2: Увидел, что крикнул, ну все, иначе это его. Все.
0: Фразу не заметил, условно говоря, что-то там пропустил какое-то действие, а тут крикнул, а тут там спокойно развернулся, ушел, и ты там дал, то есть, ну, такое бывает, да. Эмоциональный вид спорта, на самом деле.
1: 100% вы любите смотреть какие-нибудь исторические фильмы, где вот эти все битвы, да, происходят.
2: Ну, я сказала, чтобы исторически, мы каждый год на сборах смотрели на «Эстрие», uh-huh. фильм, но он не исторический, он по мотивам Олимпиады Рио 2016 года с Яной Егорян и господи,
0: Софой да, Великой.
1: Да, я хотел спросить про ваши любимые фильмы вот с такими сценами.
2: Ну, где... как раз таки это и есть фильм, я считаю. Ну, лично у тебя для меня, такой, лично да, для меня, да.
0: Ну, люди уже современные у нас здесь в студии сидят. Вот эти три мушкетера, они уже как бы ушли в прошлое чуть-чуть немножечко. Да,
1: это классика. Я вот знал, что мы сейчас этот фильм вспомним, да.
0: Да, и как мне рассказывали еще в Советском Союзе, благодаря там этому фильму там просто битком эти секции фехтования были забиты, мест не было там, чуть ли не просто стояли там, что-то двигались, даже фехтовать негде было. А сейчас уже, ну, молодцы, как бы снимают современные фильмы интересные, также вот мультики, да, там Витя рассказывает, что он пришел там, потому что увидел просто.
1: Да, и да, суперкот.
0: Да, я тоже в школу там сейчас до сих пор прихожу и говорю, там, вот фехтование, и некоторые там не знают. Потом я говорю, мультик там «Леди Баг» видели-то? Они такие, о, да, точно, фехтование.
1: Знаешь, чем завлечь, да?
0: Да. Или там «Вензли», там этот сериал, там тоже некоторые, ну, по крайней мере, чуть постарше, то есть как тоже то. Ой, да. То есть, вот...
2: Венсдей же. Тоже после фильма «Венсдей» там есть сцена с фехтованием. У меня младшая сестра ага. есть. Она фанатела по этому мультику. Увидела там у меня с рапирой такая.
1: Ой-ой-ой.
2: Да.
1: Витя, что тебе, какой фильм тебя вдохновляет? Ты думал сейчас, да?
3: Да, я подумал, понял, что фильмов таких... Вот я смотрел только на «Острие». Uh-huh. А вот по мультсериалам сейчас еще даже новые выходят по «Звездным войнам». Там же все эти бои на мечах, это же тоже фехтование, просто другого вида.
1: А в обычной жизни это может помогать? Ну, допустим, там, не знаю, муху, мухобойкой.
0: Реакция.
1: Да, реакция.
2: Конечно, помогает.
1: Так, чем помогает?
2: В плане дисциплины. Вот я сейчас uh-huh. пишу экзамены, моя вот эта вот настойчивость, упорство очень помогает. Что-то не получается, что-то вырываем страницу, пишем заново. Uh-huh. И в плане памяти. У меня развита хорошо оказалась память, и особенно зрительная, uh-huh. как оказалось. Поэтому я могу посмотреть, мне будет легко запомнить какие-то моменты повседневной еще жизни. Ну, конечно, реакция, она везде, мне кажется, нужна. Все-таки идешь по пешеходному переходу, вдруг какая-то ситуация неприятная, ты увернулся, все хорошо.
1: А сталкивались ли вы вообще с таким каким-нибудь мнением, что кто-то считает, что фехтование — это, типа, несерьезный какой-то вид
2: спорта? Конечно.
1: Да,
2: конечно. Да,
3: очень часто такое есть.
2: Да, очень часто.
1: Есть такой. Что вы отвечаете этим негодяям, скажем так?
3: Посчитают, нам нравится, и выходим, занимаемся с удовольствием.
2: Обычно это говорят из зависти, поэтому...
1: Согласен.
0: Не, у нас на самом деле это плюсов много, потому что мы в первую очередь при спорте, то есть как бы, да, то есть мы при спорте, у нас есть дисциплина, у нас мы наоборот, ну как бы... С удовольствием я там в своем действии тоже там, мне там приходили там боксеры и говорят, ты что ты фехтовальщик там, что ты делаешь вообще в этом uh-huh. спорте? Вот я боксер, я там могу там кому-то дать, там защититься там или еще что-то. А я говорю, а легкоатлет там убежит, там, говорит, а вы что фехтовальщики там сделаете? То есть, ну, как бы такие вот вопросы как бы были. Я говорю, слушай,
1: сейчас я палочку возьму, да?
0: Слушай, говорю, меня научили думать, говорю, в первую очередь, говорю. Говорю, а еще, конечно, кулаки нужны, конечно, но все вопросы нужно решать другим способом, говорю. Так что вот так вот.
1: Ребят, у нас, в принципе, осталось совсем не так много времени.
0: К сожалению.
1: Этот час пролетел незаметно. Да. Но я уверен, что мы с вами встретимся в этой студии еще не один раз. И по традиции у нас в конце программы происходит обмен небольшими сувенирами. Что вы нам принесли в студию?
0: Кирилл, да, у нас, ну, наверное, хотелось бы оставить после себя частицу фехтования.
1: Так.
0: Да, поэтому вот такая вот рапира, да, такой сувенир.
1: Мы сделаем селфи после эфира и выложим, как выглядит эта рапира, да,
0: да,
1: фоточку.
0: Да, на память, пускай будет, защищает вашу студию, так что вот так вот.
1: Да, ребят, а я вам всем презентую натуральный шоколад от шоколадной мастерской Hunter Berry. Очень вкусные шоколадки. Супер. С нашей маркировочкой 3-2 радио и программы «Спортивный четверг».
2: Спасибо,
1: да,
2: большое.
1: Разбирайте.
0: Спасибо. Отлично. Это наша брянская, да?
1: Да, да, да, да, да. Заходите обязательно в какао-бар. Он есть тоже у нас в Брянске. Там можно отведать много разных сладостей вкуснющих. Вот. Ну, а я хочу напомнить, что в гостях у нас были Игорь Ревуцкий, глава Федерации фехтования Брянской области, а также кандидаты в мастера спорта Виктор Шумилин и Елизавета Лузганова. Ребят, огромное спасибо, что пришли.
2: Вам спасибо.
0: Да, вам спасибо.
1: Интересно так все рассказывали. Я, наверное, сегодня какой-нибудь фильмец еще вечером заряжу, типа трех мушкетеров. Да, что-нибудь интересненькое посмотрим. Вот.
0: Спасибо всем зрителям, слушателям за внимание.
2: Спасибо большое.
0: Всем удачи.
1: Слушайте «Спортивный четверг» и 3-2 радио. Да, оставайтесь с нами.
0: Классная передача.
1: Спасибо, спасибо, ребят. Все, до встречи.
0: До встречи.
19: «3-2 радио». Новости.
20: «3-2 радио» с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщил губернатор Александр Богомаз, за счет федерального, областного и средств тепличного комбината в Журиничах в Брянском районе построен и введен в эксплуатацию новый жилой микрорайон. Всего в комплексе 66 домов. Известно, уже заселились первые жильцы. 24 сотрудника тепличного комбината получили ключи. Новоселы из Калуги, Тюмени, Курска, Климова, Погара и Суземки. Все они работают в стенах тепличного комплекса. Александр Богомаз подчеркнул, территория перспективной застройки оживает и дальше будет развиваться и обрастать инфраструктурой. Школа, детский сад и спортивный комплекс уже есть. В шаговой доступности будет магазин. Постепенно поселок благоустраивается. Здесь уже растут маленькие деревья. Высажено более 300 саженцев вишен и яблонь. Бессмертный полк, который в этом году по причинам безопасности состоится в онлайн-формате, пройдет на телеканале «Брянск-24». Трансляция стартует в полдень и продлится до 18 часов 55 минут и завершится минутой молчания. К акции приглашают присоединиться всех жителей нашего региона. С 1 по 12 мая можно разместить фото ветерана в социальных сетях, на автомобиле или на одежде в виде нашивки. Помимо этого, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассниках или в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо загрузить фотографию и данные о своем герое. Само онлайн-шествие, повторюсь, начнется 9 мая в полдень в эфире телеканале «Брянск-24» и на уличных экранах по всей стране. В Брянской области реализуется масштабная работа в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Так, в Злынковском районе появился кемпинг «Панорама». Здесь обустроены административные и санитарные зоны, в том числе для маломобильных граждан. Для автотуристов закуплено оборудование, палатки и тент. Установлены печи под палатки. Кроме того, в самом центре Брянска появился музей русской сказки и славянских мифов, благодаря чему дети узнают о старинных инструментах и настоящей истории соловья-разбойника. Они также могут примерить русские костюмы, поиграть на старинных инструментах и познакомиться с образом жизни богатырей. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, выполнение задач национального проекта – это еще и хорошая возможность для развития бизнеса. В плюсе остается и экономика региона, а вот для гостей и жителей Брянска – это комфортный и разнообразный отдых, новые туристические места и маршруты. В Брянске летом нынешнего года откроется 7 пляжей. В Володарском районе у железнодорожного вокзала Брянска-Орловский, это левый берег Десны, на озере Дыска и на карьере бывшего завода «Керамзит-Гравия». В Бежском районе, на центральном пляже, в районе городской больницы номер 1 и на озере Орлик 5. В Покинском районе, на озере Мутное и на озере Грэс в поселке Белые берега. В рамках подготовительных мероприятий прилегающие территории очистят от зарослей кустарника и травы, вывезут мусор и покрасят лавочки, песок выровнят грейдером. Дно обследуют водолазы, специалисты Роспотребнадзора проверит качество воды. На всех пляжах будут работать спасательные посты. Они оборудованы 37 грибными и 3 моторными лодками. В распоряжении спасателей будут почти сотни жилетов и 34 круга. К началу купального сезона на водоемах будет установлено 78 знаков безопасности на воде. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Паровоз R-787-70, выпущенный в 1952 году на заводе «Цигельский» в Польской Познани, был установлен на Брянско-Орловском в 2005 году, к 60-летию Победы. Помимо паровоза, здесь еще имеется колонка для заправки его водой слева и семафор справа вдалеке. Работал на маневрах в депо «Брянск-1» Московской железной дороги. В 1977 году оставлен от эксплуатации и отправлен на базу запаса «Рославль». В 2012 году скульптурная композиция «Машиниста», помощник машиниста и кочегара спустя 7 лет завершила мемориальный комплекс, посвященный железнодорожникам. Торжественный митинг прошел в канун профессионального праздника. Эскиз объемной структуры создавался в течение года, а вот на то, чтобы воплотить идею в жизнь, потребовалось всего 2 месяца. Скульптура посвящена локомотивной бригаде послевоенных времен, а потому все учтено до мелочей, в том числе форма и даже портретное сходство. Прообразом помощника машиниста стал герой социалистического труда Виктор Цыкунов слева. Автор работы – скульптор Александр Ромашевский. Цыкунов работал на железной дороге с 30-х годов 20 века. По его предложениям, несколько десятилетий оптимизировалась работа железной дороги, сокращались затраты, перевыполнялись планы. Буква R в индексе серии означает реконструированный. R-787-70 – это представитель послевоенной серии паровозов, строившихся по проекту П-28 Коломенского завода. Паровоз серии E, запущенный в серию еще в 1912 году, к середине 30-х годов считался устаревшим и почти отовсюду был снят с эксплуатации. Но именно он стал основным советским фронтовым паровозом Отечественной войны. Более поздние локомотивы оказались либо слишком тяжелы для постоянно разрушаемых и тут же восстанавливаемых фронтовых железных дорог, либо слишком сложны, а потому малопригодны к ремонту во фронтовых условиях. Вот и вышли старички серии «Э», которых на начало 1941 года оказалось много – около 9 тысяч – запасных путей прямо на фронтовые дороги. Эти паровозы были простыми, надежными, достаточно мощными и практически всеядными, работали на всем, что горело. От качественного угля и торфа до обычных дров. Они были достаточно легкими, нагрузка на ось 16 тонн, и могли ходить по дорогам, которые еще вчера разбомбили, а сегодня уже восстановили. Как могли и чем могли. Еще этот локомотив был фантастически живуч. Каждый, кто в годы войны водил паровоз «Э», имел при себе немалый запас деревянных клиньев пробок разного размера. Когда после обстрела тендеры котел превращались в решето, пробоины просто забивали пробки и вели состав дальше. Часто такой паровоз был похож на ежа. Потом его варили, клепали, и он вновь выходил на войну. Свыше 2/3 всех военных перевозок было сделано у нас в годы войны этим локомотивом. Последний довоенный советский паровоз серии «Э» модификации «Р» был построен в 1936 году. После войны, начиная с 1946 года, выпуск этих локомотивов был возобновлен в Венгрии, Польше, Румынии и Чехословакии.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
4: Дача на связи! Посадку разрешаю!
5: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
6: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
7: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
8: Встречаемся в аэро!
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске состоялась патриотическая акция «Огонь памяти», в рамках которой частицы вечного огня передаются в регионы России ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в нынешнем году акция проводилась 10-й раз и охватила 71 субъект страны и 14 иностранных государств. Напомню, ранее глава региона выразил твердое убеждение, подвиги партизан навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ мужества, патриотизма и верности долгу. Губернатор неоднократно отмечал, насколько важно осуществлять полномерную работу по уходу за мемориальными комплексами во всех муниципальных образованиях Брянской области и передавать из уст в уста священную историю. Именно такое чуткое внимание к сохранению памяти является ключевым направлением патриотической работы в Брянской области. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено. В пятницу, 8 мая, с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на Кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2 и 4 площади Партизан и на дороге Дублёре Красноармейской от улицы Репина до площади Партизан возле кафе Чикен Пицца. Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб также будет действовать и 9 мая с 7:30 до окончания мероприятий. На улице Красноармейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, на улице Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Украина, обвинив Россию в якобы нарушениях режима тишины, о котором глава киевской хунты заявила в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая, проявляет политический фарс. Минобороны России сообщает, в период с 5 по 6 мая дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника на территориями Белгородской, Брянской, Курской области, а также Московского региона и Республики Крым, помимо этого на акватории Черного моря. Также зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки в Энергодаре, Васильевском, Каменко-Днепровском и Михайловском муниципальных округах. Добавлю, ранее Дональд Трамп выразил удивление нежеланием главы украинской администрации идти на компромиссы для урегулирования конфликта. При этом Владимир Путин в очередной раз подчеркнул: «Россия открыта к мирному диалогу по Украине, а динамика на фронте позитивна для нас». В России претерпела изменения система двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля выплата на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будут рассчитываться по-новому. Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенную долю совокупного дохода. Федеральный порог в 22% от общего дохода семьи. Второй вид поддержки – это льготы, предоставляемые гражданам определенных социальных категорий, независимо от уровня их дохода. За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 20.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: это рок.
1: Бесконечный

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.